Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Radio.
1: DFM.
0: Радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
8: Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM.
12: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Приветище, динародище! Работа имеет целый ряд привлекательных свойств, Катя. Зарплату, отпуск и, конечно, пятницу! Встречаю вместе с нами в шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Сай, пятница, самое время тусоваться. Главное делать это аккуратно. Мы все с тобой несколько дней пытаемся свежий видеомем о нем рассказать в эфире. Пришло время, настало.
1: А том парне, что ли, который то ли из клуба вышел, так тусовался, что проснулся и...
2: Внимание!
1: В вагоне...
2: С углем.
1: С углем, причем в другом городе.
2: То есть мало того, что, да, типа тусуемся аккуратно, потому что есть шанс проснуться в другом городе, но так, чтобы в вагоне...
1: В вагоне, с углем еще? It's unbelievable. Он, по-моему, тусовался в Екатеринбурге, потом проснулся в вагоне с углем в Тюмени. Надо же так натусоваться.
2: Ну, судя по всему, это какой-то пранк от его друзей. Я надеюсь, они уже не его друзья, потому что это слишком жестко.
1: Кто-то, кстати, считает, что это, возможно, подстава, но это выглядит как бы на самом деле правдоподобно.
2: Ну, настолько все там как-то гладенько в этой истории, что как будто бы реально подставное видео. Но кто знает, может быть, реально.
1: А с тобой такое бывало?
2: Нет. Я надеюсь, не случится ничего подобного.
1: Но у меня подобная история была в Африке.
2: Да?
1: Да, ехал по трассе на машине, и у меня тачка едет и не тормозит. То есть педаль газа застрял.
2: Мама.
1: И просто еду, а мне ДПСники останавливают. Я торможу, у меня тачка едет. И они за мной как бы поехали.
2: Так.
1: Я в конце концов остановился. Вот, то есть остановил тачку, нейтрал, но мотор просто орет. Я выключаю, они подходят. Что это такое у вас происходит?
2: Да, оборзел, да?
1: Да, и этот господин инспектор, у меня тачка не останавливается. А потом поговорили, вот там посидел и едет рядом фура. Они фуру остановили, и, ну, давай, ну, тогда, ну на фуру садись и езжай домой. И он мне говорит, у меня места нету. Я в задний час фуры ехал с бананами. Реально, там куча банан, вообще такой...
2: Какая удача.
1: Такой запашок стоял вообще. Вот я ехал домой реально в фуре с бананами. Так что не вагон с углем, правда, вот.
2: Ну, и да, это и ты был в себе. Ну, как бы ты все помнишь.
1: Не, конечно, ну, полностью помню, все, трезвым был, конечно.
2: Ребят, тусуемся аккуратненько, а то вечеринка с Огоньком может привести тебя в вагон с углем.
1: Да уж. Ну что, если ты уже тусуешься или даже не тусуешься, у нас есть тоже для тебя забава.
2: Это пробушка.
1: Да, называется.
2: Оставить ее можно, точнее, заявку на пробушку в группе ВКонтакте, последний пост. Для этого предназначен. Как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить, это вся информация, которая требуется.
1: В нашем мессенджере сделай то же самое. Кстати, можно заказать поздравление с днем рождения. Да. Ну что ж, мы без вагонов и без углей.
2: И без угля.
1: Но встречаем пятницу!
2: И наш пятничный гимн.
1: Sunday, Sunday, what? Без угля! What? Без вагона!

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Я Диджей Саймон, черный перец, а Балао Мэри Окуланджа.
1: Наша ежедневная забава под названием «Пробушка» начинается. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу ваши заявки, скоро озвучу.
2: А в нашем мессенджере что есть? О, мистер Андрей пишет: «Доброе утро». Так, доброе утро. Это Надя пишет, точнее. «Доброе утро, разбудите меня на маникюр. Пора кутикулу уже... Пора, кутикулу уже грызу». Точнее. Ну, кстати, грызть дешевле все-таки, нет?
1: Ну, ты прав. Но, девочки, маникюр – дело суперважное. Поэтому, да, подъем и вперед. Наводить красоту.
2: А если вдруг появится барсук или какой-нибудь ведро, который грызет, ну, аккуратно, да? То есть даже круче,
1: чем... Есть же рыбки, которые делают педикюр. Не слышала об таких? Ножки кладешь в водичку, они тебе кутикулу и всякие твои эпителий, которые отжил свое. Да.
2: И ничего личного, они грызут дальше, нет?
1: Ничего личного, только бизнес.
2: Прикольно. Ладно, поехали. Слушай, век живи, век обалдевай. Let's go. 1, 1, 2, and 3 to the 4. Надя, включи тусовку.

0: не появляются. А Федор пишет: доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего папу Дениса из Ижевска, пока он едет на работу.
1: О, папа Дениска. Дениска.
0: Папа Дениски.
1: Папа Денис, да?
0: А папа Денис, да.
1: Папа Денис, просыпайся, включи тусовку.

0: Окей, дальше теперь. О, вот Андрей пишет в нашем мессенджере. Разбудите моего коллегу Михаила. Спит прям за столом.
1: Ну,
0: а ну, главное, что не в вагоне с углем, да?
2: Главное, да. Хоть лицом в салате, ребят, что угодно, только не это. Доброе утро, Катя и Саймон, разбудите нас, пожалуйста, едем в школу. Привет из Обнинска. Наш путь начинается с вашего шоу, признается Александра.
0: О, от всего сердца черного перца и от всего коллектива. Зиба-зиба. Ну, поехали, включи тусовку.

0: Это Фло Райда.
1: Это Питбул.
0: А, это Питбул.
1: Да, Питбул.
0: А, он этот трек играл на разогреве Фло Райда. Недавно.
1: Вот.
0: Слушала вживую.
1: Да.
0: Ну что, играем?
1: Играем, конечно. Вот, Питбул спел, теперь наша очередь спеть. Даже не спеть, а что-то другое делать. Да.
0: Да, у нас впереди игра «Наушники челлендж». Сразу предупреждаем, эта игра громкая. Что? А, нет.
1: Не-не-не, мы ржем.
0: А, давай, да.
1: Ржем, да.
0: Угораем.
1: Да, мы смех ржем. Да.
0: Прости, пятница.
1: Нормально.
0: А телефон прямого эфира понадобится, чтобы с нами поугарать. 8-495-956-101-2. Дозванивайся.
1: Let's go now. And found about your boyfriend and meet me at the hotel. Hotel, motel, holiday inn. Hotel, motel. Это шоу «Разбудилники». Ну что ж, включи.
0: Да.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Microphone check. 1, 2, 1, 2. Здорово, dear люди. Это смеховизималка под названием шоу «Разбудильники». В эфире Катюша Душечка, Катя Бодрова.
4: И диджей Саймон.
3: Детский смех, оказывается, считается одним из самых приятных звуков. Конечно же, сразу после уведомления о зарплате. Прямо сейчас смехотерапия.
4: И играть с нами будет Вячеслав, город Новый Воронеж. Слава, привет.
3: Вау.
5: Здравствуйте.
3: Привет, Слава.
4: Вау. Слушай, у тебя, Сай, есть в рубрике «Мысли вслух» наблюдение про имя Вячеслав.
3: Да. Почему?
4: Ты помнишь?
3: Не Вячеслав, да.
4: Почему не Вячеслав?
3: Да.
4: Подожди, а начало-то какое было?
3: Вячеслав, это как бы, как имя?
4: Слава.
3: Это Слава. А почему вот...
4: Мы забыли, да?
3: Клава, не этот... Не Вичи, по-моему, да.
4: Ладно, мы...
3: Блин, я сам тоже цепочку забыл.
4: Поставим сразу после игры эту твою рубрику. Слав, как дела? Как пятница? Как планируешь тусоваться? Надеюсь, не в вагоне с углем.
5: Планировал вечером пойти в баню.
3: Вау,
4: хорошенькое дело.
3: А населенный пункт как называется?
4: Новый Воронеж.
3: А есть старый Воронеж? Вообще интересно.
4: Слав, есть старый Воронеж?
5: Нет, старого нет, только новый.
4: Есть просто Воронеж.
3: А, пока не придумано, да. Я понял.
4: Ну что, у нас игра смехотерапии впереди. Здесь мы обсмеиваем свои проблемки. Есть какие-то насущные, Слав?
5: Да, сегодня на работе день увеличен на 15 минут целых.
4: Почему?
3: Целый 15
5: минут. У нас график меняемый, вот сегодня они увеличили почему-то.
4: 15 это минут, это же вечность в пятницу.
3: Целая вечность, конечно, абсолютно.
4: Мы тебя очень понимаем.
3: Надо было на 3 минуты всего, но это еще...
4: Куда не шло.
3: Это еще допустимо, но 15 минут, вы что вообще, ребят?
4: Ужас какой-то. Давайте обсмеем, что ли, хотя бы эту ситуацию. Слав, после кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет наша музыка. Как только она завершается, завершай смеяться, и дальше сверим твое состояние, стало ли чуть-чуть получше. Готов?
5: Готов.
3: Ну что, Слава, внимание, внимание. Сеанс смехотерапии начинается. По статистике, в среднем, человек смеется около 15 раз в день. Наша задача сейчас что? Увеличить этот показатель. Так что, Слава, давай, ржи!
4: Разогнался.
3: Разошелся. Браво!
4: Браво! Вот так, Слав, сегодня смеешься в лицо начальнику.
3: Уже не остановить. Кстати, же была песня в русском языке. Я спою вам песню про 5 минут.
4: Да.
3: А это будет сегодня опять. Я спою
4: про
3: вам песню про 15 минут.
4: Лишние на работе. Слав, как состояние, как настроение? Получше ли?
5: Уже намного лучше.
3: Еще раз, вот, встречаем. Вот, видишь, человек преобразовался.
4: Преобразовался на наших глазах буквально. Ну и чтобы настроение еще было круче, мы вручаем тебе фирменный мерч от Radio DFM.
3: Теперь у тебя 15 минут на привет.
4: Чего?
3: Секунд.
4: Давай, мы тоже даем тебе лишние 15 сек.
3: 15 секунд, можешь передать привет.
5: Да, передаю привет Нововоронежской атомной станции, все, кто меня узнал и все, кто меня слышит.
3: Mm-hmm. Какие умные люди нас слушают, да?
4: Новый Воронеж. Включи тусовку.
3: Разбудил меня.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава не Вячеклав?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Окей, мамасы, мамаса, мама махуса, хайди, народ. Если поставил 5 будильников и ненавидишь теперь всех 5, поднимем тебе веки и настроение с помощью мемоскопа в шоу
3: «Разбудильники».
2: Ну что ж, я представляю нашу мемологиню Катя Бодрова.
3: Это я, и со мной тот самый Саймон.
2: Ну что ж, лови фердипердозные предсказания на сегодня.
3: Но сначала тематическая музыка. Который мы привыкли. Ну что, звезды сегодня расскажут, какой ты способ прокрастинации.
2: О, кстати, слово вроде не все особо любят это слово, но оно мне помогает.
3: Но все любят прокрастинировать.
2: Да, я правильно это слово использую. Так, Овни.
3: Видеоигры. Еще один раунд внезапно превращается в минус вечер. Знаем таких ребят.
2: Да, я и был одним из таких.
3: Да.
2: Несколько лет вообще. Тельцы.
3: Любимый сериал. Укутаться в плед и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.
2: Да, опять же, я оттуда же. Близнецы.
3: Сегодня вы просмотр старых мемов. Вы решили вдруг вспомнить, кто такой ждун, и фразу «это фиаско, братан».
2: О, да. Но по мемам у нас эксперт есть в коллективе, его зовут Андрей.
3: Ни дня без мема, Андрюха. Нас не оставляет.
2: Он нас прокачивает вообще. Зиба-зиба, бро. Так, дальше кто у нас? Близнецы.
3: Раки.
2: А, раки, да? Окей. Mm-hmm. Давайте рака макрофон.
3: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
2: О, да. Львы.
3: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
2: Ничего себе, я вообще уже несколько месяцев ни сторис не пилил. Надо изменить быстро. Окей, львы.
3: Наша работа — это как раз пилить контент в том числе. Это были львы, а теперь девы.
2: Девы, окей.
3: Вы — составление списков дел. Главное — красиво записать, а выполнять уже не обязательно.
2: Список дев?
3: Дел.
2: А, дел. Ой, не расслышал. Виси.
3: Сегодня вы выбор фильма на вечер. Если пересмотрели 10 трейлеров и не выбрали ни один фильм, вам в соцсети к Саймону за киноподборками.
2: О, да. А, кстати, буквально через несколько минут, чуть позже, еще будет киноподборка, так что...
3: Так что открываем заметки уже сейчас.
2: И не выключая разбудильники. Так, скорпионы.
3: Разговор с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости, в том числе, как там рассада тети Зины.
2: Кстати, рассада, оказывается, дело непростое. Там, ну, знание-то надо. Я-то думал, вот тяп-ляп. Вот далеко не тяп-ляп. Стрельцы.
3: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли на 5 минут и внезапно уже в другом районе. Главное, не в другом вагоне.
2: И не в вагоне.
3: С углем.
2: Так, козероги.
3: Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как это правильно делать.
2: Ой, ну и так несколько лет, да. И так альбом еще не записали. Так, ладно, водолей.
3: Сегодня вы рилсы. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
2: А, это алгоритм так издавается. Один раз посмотрели, стал заложником на контента. Так, рыбы.
3: Вы мечтания под музыку. Физически вы здесь, но морально, морально в клипе Тимберлейка «Cry me a river».
2: Cry me a river.
3: Oh.
2: Cry me a river.
3: Oh.
2: Та-та-там-там. Та-та-там. Ладно, караоке.

0: чат.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
19: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Что-то на красивом.
3: Возможно.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. Это рубрика «Киносай» и «Человек слова». Саймон сказал буквально несколько минут назад, что скоро даст нам кинорекомендации дельные. Поэтому открываем заметки. Он выполняет обещанное.
3: Я же киноболной. Кинанутые на всю голову.
2: Это мы знаем.
3: Сегодня в «Киносай» два фильма на выходные. Если любишь кинчики и сериалчики, тогда, если будет время, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, первый кинчик на сегодня. Вот эта драма называется с Роберт Паттинсон и Зендея. Ты смотрела на это?
2: Уже смотрела.
3: Окей. А по сюжету, если кто еще не смотрел, влюбленная пара вот-вот собирается пожениться. До церемонии остаются считанные дни. И тут невеста делится шокирующим секретом о своем прошлом. И это переворачивает все. И что начинается дальше? Драма же.
2: Драма.
3: Как тебе кинчик?
2: Роберт Паттинсон, такой додик там в этом фильме. Конечно, неожиданно.
3: Кстати, ему исполнилось 40 лет на днях. Вот.
2: Выглядит отлично, мальчишка.
3: На все 25, да?
2: Да.
3: Okay.
2: Так и Зендея.
3: Такой
2: фильм классный. Точнее, не могу назвать его классным.
3: Он мне зашел, кстати. Да.
2: Но ты потом реально долго о нем думаешь.
3: И так, долго обсуждают.
2: И долго обсуждают.
3: Причем именно концовку. Как тебе концовка? То есть все дальше будет хорошо или нет?
2: Нет, мы не спойлерим.
3: Нет, мы же не спойлерим.
2: То есть, нет, хорошо или плохо, это тоже концовка.
3: Нет, зал же разделился. На самом деле, кто-то считает, что теперь вот, ну, новое начало, все хорошо, а другие считают, что нет, так дальше все будет
2: продолжаться. Мне понравилось, я так скажу.
3: А, окей, ладно. Ну что ж, следующий кинчик. Все фанаты наверняка узнали музыку.
2: Я не в курсе.
3: Фанаты Marvel узнали. А так, любители мясного боевика, я про вас не забыл. Мяснее на этой неделе ничего не выходило. Продолжается шестая фаза киновселенной Marvel. С возвращением многим любимым персонажем Каратель. Не слышала про такого?
2: Не помню.
3: А в честь, кстати, вот этого вышел на этой неделе часовой спецвыпуск под названием «Каратель. Последний, скажем, махач».
2: Последний махач?
3: Да, я просто слово заменил. Это эвфемизм. Так, то есть махач пусть будет. «Каратель. Последний махач». То есть «Каратель», для тех, кто не знает, это такой персонаж, который мстит преступникам, которые его обидели. Вот, собственно говоря, в главной роли Джон Бернтхал. Он и сыграл в сериале, кстати.
2: Любая твоя бывшая мстит,
3: кто
2: ее обидел.
3: Немного надо объяснить, почему Marvel сделал такой шаг, именно выпустить спецвыпуск, не целый сериал. Это сделалось для того, чтобы напоминать зрителям, кто такой Каратель перед его следующим появлением в июне этого года в фильме «Человек-паук. Новый день».
2: Ну вот. Что, тогда пилим твои рекомендации. Девчонки, вот это драма. Для это нас, драма. Мальчишки, да? «Каратель. Последний махач»
3: последний
2: для вас.
3: Последний махач.
0: Это шоу «Разбудилники». Саймон
2: и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зиба. Давай.
2: Рэп-прогноз.
1: Вот и закончила

0: в мире. А пока подъем, разбудилники в эфире.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
6: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Вау!
8: Подробности на сайте большойкино.ру.
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Жми на газ до упора!
13: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Всем привет! Прекрасная неделя без понедельника, да вообще? И как сказал интернет-мудрец, хорошо, что сегодня пятница, а не завтра, как вчера. Welcome! Это анти-униния шоу и припати пятницы в... под названием
2: шоу
1: «Разбудильники».
2: Рассинхрон пятничный.
1: Да уж.
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
2: Тот самый Саймон. Я в последнее время называю себя соседская мама. Да, у меня нет новорожденного ребенка, но у моих соседей появился. Поэтому я не высыпаюсь ровно так же, как и они.
1: А, стена тонкая, да?
2: Да, на самом деле, нет, нормальная звукоизоляция. Тем не менее, я постоянно слышу. Ну, я просыпаюсь уже в полной тишине.
1: Хотя детский плач, да.
2: Он пробьет любые стены, знаешь ли. Так вот, каждое утро и вечер вот у меня одна мелодия. Детский плач. Я всякий раз думаю о ребятах. Ну, держитесь просто.
1: Но запомни, детский плач называется вагитус.
2: Да, это я помню.
1: Да, вот
2: хотела
1: тобой,
2: забыть, но нет.
1: С тобой вагитус просыпается каждое утро, да, получается?
2: Можно, не надо. Можно это будет просто оставаться детским плачем, я смирюсь с этим.
1: Ну, кстати, есть психологический прием. Если тебе звук раздражает, ты представляешь, как ты с ним дружишь. То есть, ты представляешь, вот я просто слышал историю, я не знаю, это правдивая история или нет, где у чувака там, он сидел в изоляции и там капал вода, тук-тук-тук-тук-тук, и он просто кучу песен придумал с этим звуком в голове.
2: Это что-то типа бита для
1: него
2: было,
1: да?
2: Да,
1: как будто, да, метроном такой, и вот он с этим смирился.
2: Да, надо в голове сочинить песенку с младенцем, с криком младенца.
1: Я могу тебе прислать песни Timbaland, там, где сэмпл «Детский плач».
2: Мне хватает, поверь, не надо. А другие соседи сделают ремонт. Я, кстати, не за себя переживаю. Я думаю, блин, малыш только уснул. Зачем вы сверлите? Да, это самое сложное для родителей, мне кажется.
1: Целый оркестр в доме, да, вообще?
2: У тебя шумные соседи?
1: Нет, Таша. Я стараюсь быть не шумным. Все в наушниках делаю.
2: Ты здесь отрываешься чисто.
1: Ну, я в ушах отрываюсь тоже.
2: Ну что, мои шумные соседи, Саймон и Катя, готовые пробудить себя. Заявки на пробушку мы ждем все там же. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого города, кого будем будить?
1: Да, и пиши, если даже ты являешься тем соседом, который просыпается с перфоратором и мешаешь Кате спать, пиши тоже, прочитаем в нашем мессенджере, и там же можно присылать заявку на поздравление с днем рождения. Так, Катя, напомни, какой день-то наступил?
2: На пятницу, Сай.
1: Неужели уже так быстро, да?
2: Гимн готов?
1: Да, готов, конечно, гимн.
2: Но надо тогда тянуть. Кладем руку на сердце и вперед.
1: Да, ну что, встречаем постоянный праздник, который пришел вовремя, даже чуть раньше, на один день.
3: It's Friday, then, it's Saturday, Sunday.
1: What? Дамы и господа, come on, what? Встречаем вместе!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон «Черный перец».
1: Группа ВКонтакте. Под последним постом вижу заявки на пробушку. Как зовут, из какого города, кого будем будить. Скоро узнаем.
2: Окей, а что у нас в мессенджере? Так, посмотрим. Окей, пишет Марина. Разбудите моего сыночка. Марка. Он никак не может проснуться в школу. О, Марка. Игорь, get ready.
1: Мы тебе поможем.
2: Да, поможем. Вставай. Так, каким образом сейчас, может быть, Настя поможет?

0: Мейк, но все равно я буду тебя будить.
1: Буду я тебя будить.
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Прошу разбудить моего любимого Игоря Павловича. Едем проходить медкомиссию. Люблю его. Хорошего дня. Город Сызрань. Валентина Баширова пишет.
1: Вау, Сызрань. Игорь Павлович. Let's go.

0: Давайте. Ну что ж, надеюсь, пробудили. Ну что ж, дальше у нас кто здесь? Марина была уже, да?
1: Угу.
0: Теперь это цветочка. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую подругу Ирину Усманову из города Кувандика. О, с днем рождения! Прикинь?
1: Как зовут именинницу?
0: Именинница Ирина.
1: Mm-hmm, поздравляем.
0: С днем рождения, Ирина. С днем рождения, Ирина. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Ирина.
1: Поздравляем. Yeah. Мне нравится следующее сообщение. Ди, привет. Впервые слушаю вас дома в выходной день. Никогда не думал, что меня заинтересует что-то, либо что-либо, кроме меня самого, пишет Камиль. Ну что, шоу «Разбудильники», мы перевоспитываем нарциссов, судя по всему.
0: Ну, кстати, исследование, которое недавно проводили, слышала, да, что это передается. То есть мы не сами виноваты, если вдруг являемся нарциссами.
1: Нарциссами?
0: Нарциссами, да.
1: Ага.
0: То есть это именно передается, оказывается, то есть по наследству. Так что виноваты наши родители. А так, ну, Камил, очень приятно, что ты с нами. Let's go!

0: Это кажется так. У нас впереди наушники челлендж. Игра, которая сильно громче.
1: Еще громче.
0: Да, можно нам помочь прямо сейчас отправиться в группу ВКонтакте под последним постом. Здесь оставить какие-нибудь рандомные, какие только придут в голову слова. Можно не одно, а несколько. То же самое можно отправить в наш мессенджер или в личку мессенджера. Совсем скоро эти слова я буду объяснять Саймону. Интересным образом он меня не будет слышать, будет только видеть мой рот и пытаться догадаться, что я имею в виду. Да. На чьем слове прозвенит гонг, то ты победил.
1: Да, как Катя уже сказала, обычно по традиции в этой игре один человек присылает по 20 слов. Только так можно и попасть, наверное, в выигрышную позицию.
0: Увеличивай шансы.
1: Да, так что действуйте, красавцы. А буквально через несколько минут вернемся. Запомни, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Дорогой, дорогая, в

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: What's up?
4: What's up, где?
3: What's up?
4: А, вот это я понимаю. Дивазап, ди команда. Это ваш личный будильник без кнопки отложить под названием шоу
2: «Разбудильники».
4: В студии бодрая да нельзя. Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
4: А, сейчас игра «Наушники челлендж», где по губам Кати параллелограмм могу прочитать, как погладил 100 грамм.
2: Например. Это игра «Наушники челлендж». Спасибо всем тем, кто нам помогает с этой игрой. Уже отправил рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом, а также в наш мессенджер. Именно эти слова я буду объяснять Саймону в течение минуты. Слышать он меня не будет, в этом и сложность задачи. Будет только понять, какие слова я имею в виду по моему рту. На чем слове прозвенит гонг, тот и победил, тот заберет фирменный мерч от Радио DFM.
4: Сейчас уже подбираю трек, чтобы слушать в ушах громко. И, конечно, включить эффект, как это называется у нас?
2: Активного катеподавления.
4: О, все знаешь, все понимаешь. Ну что ж, я уже ушел в музыку. Так.
2: Да, все, Саймон уже слушает что-то свое любимое.
4: And beat me at the hotel room.
2: А мы начинаем озвучивать те самые слова в течение минуты. Балалайка.
4: Уже было слово?
2: Балалайка.
4: Параллелограмм.
2: Балалайка.
4: Подагра.
2: Балалайка. Ба. Ба.
4: Па.
2: Балалайка.
4: Па. Это что такое, Кат? Давай следующее слово.
2: Мотоцикл.
4: 15.
2: Мотоцикл.
4: Пузыник.
2: Мотоцикл. Мотоцикл.
4: Бегуди.
2: Мотоцикл.
4: Следующее слово.
2: А, хорошо. Книга.
4: Полиграф.
2: Книга.
4: Фигня.
2: Книга.
4: Стерва. Нет, нет, следующее слово.
2: Ахтунг.
4: Актер.
2: Ахтунг.
4: Ахтунг. Ахтунг.
2: Да.
4: Ахтунг. Да ладно, Ахтунг.
2: Давай дальше. Черемуха.
4: Как?
2: Черемуха.
4: Черемуха.
2: Есть. Ну, давай. Все. Все, черемуха.
4: Время закончилось у нас. Ой.
2: Ничего себе, на самом сложном слове «Ахтунг».
4: Ты знаешь,
2: ты попадаешь в десяточку.
4: Твои губы работают удивительным образом.
2: Мы уже это говорили.
4: Ты знаешь, это что за слово было первое?
2: Первое, я уже сам... А, балалайка.
4: Ну, это сложно. Вот там вообще очень много слов.
2: Балалайка. Сложно, да?
4: Да-да-да. Там бесконечно.
2: Мотоцикл тоже было мимо.
4: А, это сложно.
2: Что еще было?
4: А я угадал именно...
2: Черемуха ты отгадал.
4: Черемуха, прикинь. И ахтунг.
2: И ахтунг. Вообще, человек, который прислал слово «ахтунг», да? Артем Иванов, у него что-то случилось. Он пишет: «Ахтунг, алярм, опоздал». Такие слова подряд. Но мы победу даем Екатерине Лучиной за слово «черемуха», потому что именно на ней прозвенел гонг.
4: На первый взгляд сложный, да, из африканского этот, глаза, вообще все понятно.
2: И ухо.
4: И ухо. Ну что ж, поехали.
2: Ну что, поздравляем себя. И отдаем фирменный мерч от Радио DFM за участие в игре «Наушники челлендж».
3: Шоу «Разбудильники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чаю?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Трио Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Трио Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Трио Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярия. Товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, пятница же, поэтому хорошо бы сбросить свою работу на искусственный интеллект. Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная с помощью искусственного интеллекта на все случаи жизни. Что создаем сегодня, Сай?
2: О, сегодня создадим трек, скажем так, по какой причине? То есть в интернете видос, где девушка показывает и говорит разные названия гибридов с пуделями, да, или с пуделями. Вот ударение вот...
1: С пуделями.
2: С пуделями. Да? Они так и так говорят, поэтому я не пойму. С пуделями завирусился. И, а эти названия, то есть этих собак просто звучит как мем. Их очень много гибридов с пуделями. А поэтому, конечно...
1: Наскрещивали.
2: Наскрещивали, да. Поэтому и решили сгенерировать с ними трек в стиле Cardi B и инстасамки. Да, в таком стиле. Припев звучит вот так. Пудел микс — это вайб. Лайт в бит. Чистый драйв, кудри люкс, хвост мотор, гибрид пушистый фурор.
1: Ну что, собачники, делайте громче.
2: Да, поехали, слушаем, потом обсудим.

0: Мотор.
1: Это больше афрохаус даже, да?
2: А что это за язык? Это что-то на пудельном.
1: Что-то на пудель. На пудель.
2: На мальсипу мне знакомо, ладно. Какапу не слышала. Даже не знаю, как выглядит.
1: Какапу — это пудель и кокер шпанел.
2: Вау.
1: Это какапу и получается, да.
2: Лабрадудль.
1: А, ну это лабрадор, ретривер и пудел.
2: Ой, лабрадорчиков.
1: Лабрадудль очень красивая собака. Вообще. У меня дома пудел валяется.
2: А нью флудель — это что-то новенькое, да? От слова нью? Или от слова нью?
1: Или нюх.
2: Голенький.
1: Нюх или нью. Ну, а на самом деле, нью пудел — это ньюфаундленд и пудел. Вот такой микс.
2: А вот шнудель похоже как какое-то ругательство милое. Ну ты шнудель.
1: Вот ты шнудель. А шнудель — это получается у нас шнаудзер и пудел.
2: Интересно.
1: Это и не лапша быстрого приготовления.
2: Вот бы собрать всех этих ребят хотя бы на одно фото, чтобы понять.
1: Вот девочка сделала видос и завирусилась, да. Это очень смешно вообще, особенно с этими названиями. Ну что ж, пуделнули. Теперь я хочу обратиться ко всем кошатникам. Не переживайте про ваших питомцев, тоже скоро будет трек. Так что с кошками еще побалуемся.
2: Про лысеньких. Как они, египетские?
1: Сфинкс, да. А ты не видела видос, где мужик построил

0: параметрам.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте. 320-200 граммов, 109 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система. Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Right now. А теперь тусовка.
21: On DFM.
20: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Эй, хаюшка, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону Ж гордо представляет Катя Бодрова.
4: Стороной М повернулся диджей Саймон.
3: Ну что ж, ей всегда дует из окна, а ему всегда что-то жарко. Или наоборот. Как выжить под одним одеялом? Вот об этом рубрика «Венера, Юпитер».
4: Да, это правда. И пока все спорят, кто же больше разговаривает про отношения, девочки или мальчики, мы вам заявляем 50 на 50.
3: Да?
4: И сегодня мы обсудим вот какую тему. Как ссориться правильно? Мы даже не будем обсуждать, что это нормально в отношениях, а будем как раз делиться какими-то лайфхаками.
3: Ну, ты же согласна, что ссоры это часто отношения, да? Они должны быть, да?
4: В том числе, потому что мне кажется странно.
3: Что без них, да?
4: Что совсем без них, это как будто вам друг на друга все равно. Или просто не может быть такого, чтобы вы совпадали по всем моментам.
3: Таких людей еще не придумали. Искусственный интеллект, возможно, да.
4: Где-то в какой-то книге, где вот идеальный человек, может быть, идеальное отношение, может быть, там, но не в реальной жизни.
3: Кстати, есть книга на сегодняшний день «Как понять женщин».
4: И там пусто.
3: Да. Там то ли 100 страниц пустых вообще реально. Да, так что будем учиться. Но ссоры, они как бы бывают и полезными. И после этого часто бывает, что отношения даже крепче становятся.
4: Да, это правда.
3: Но как ссориться правильно? У тебя есть какой-нибудь лайфхак? То есть...
4: Я не умею ссориться. Ну, точнее, я ссорюсь, выводы никакие не делаю. Наступаю на те же самые грабли. В общем... Я не очень хороший образец в этом отношении.
3: А, ну, кстати, вот я уже несколько лет какое-то руководство как бы приобрел для себя.
4: Ты
3: вот.
4: Сам его составил.
3: Да.
4: Давай, выпускай методичку, но для начала озвучь.
3: Вот, ссориться правильно, это значит не избегать конфликта, а делать так, чтобы после него отношения не превратились в руины. Так, вот несколько рабочих принципов. Если не прав, признавайся быстро. Если не прав.
4: Знаешь, как это сложно сказать, что я не права?
3: Сложно, но мы же...
4: Не буду этого
3: мы
4: делать.
3: Мы сразу начали есть, мы же научились есть, кушать, да? Вот сразу. Спорите про проблему, а не про личность. То есть вместо «ты ужасный», меня это задело.
4: А, ну это такие базовые принципы психотерапии. Да, это мне знакомо.
3: Говорите конкретно. Не «ты всегда», а «вчера», «сегодня» произошло вот это.
4: Да, это тоже важно.
3: Не припоминайте весь архив... Архив прошлого года. Один конфликт, одна тема.
4: Это же база.
3: Но...
4: Вспомнить, что было три года назад.
3: Вот о чем я речь.
4: Как он посмотрел на эту Свету.
3: Это не поможет. Так что лучше вот одна тема, один конфликт, одна тема. Так, не пытайтесь победить. Цель – понять и решить, и не набрать очки.
4: У меня именно набор очков.
3: Вот,
4: это спортивный интерес.
3: Вот поэтому ты не научилась ссориться правильно. Так, если закипаешь, делай паузу. Разговор на эмоциях часто превращается в чемпионат по глупостям, как мы знаем. Так, и еще есть такая тема. То есть часто бывает, что во время ссоров, или ссор, точнее, да, каждый ждет свою очередь, говорит. То есть он не слушает то, что говорит именно партнер. Вот именно слушая, но не как будто вот по очереди. Вот,
4: да, хочется свою правду выполнить скорее.
3: Раунд один, раунд два за мной.
4: Mortal Kombat.
3: Mortal Kombat. Не стоит так делать. И напоследок, не используйте молчание как наказание. Мне нужен час остыть лучше, чем исчезнуть. Вот это мне было сложнее
4: По опыту?
3: По опыту, да. То есть я предпочитаю просто исчезнуть там, может, на какое-то время. Все остыли, и давай поговорим. А на самом деле вот не стоило было так делать.
4: Хорошо. Кстати, я вспомнила все-таки кое-что полезное из своих ссор, что я не использую. И считаю своим это, ну, скажем, достоинством. Мы же знаем самые уязвимые места наших партнеров. И во время ссоры, конечно, хочется озвучить их.
3: Да.
4: Вот, чтобы задеть.
3: Задеть,
4: вот
3: да.
4: Этого я никогда не делаю. Я прям себя сдерживаю.
3: Молодец.
4: Лучше выдыхать, потому что потом будет и стыдно, и обидно. И это сильно может ранить человека. Иногда слово ранит сильно. Поэтому нужно следить за собой.
3: Кстати, хочу закончить на веселую ноту.
4: Так.
3: Просто есть пара. Они в социальных сетях, это муж и жена, они серию видосов выкладывают на тему отношений. И вот у них серия, где он сидит и играет. И она подходит. Ты не заметил, что два дня я с тобой не разговариваю? Он на нее повернул. А можно мне еще два...
4: А можно еще двойная?
3: И настолько карате получил просто.
4: Заслуженно.
3: Ну, как настроение?

0: прогноз на DFM.
1: Thank you, зима.
2: Рэп-прогноз.

0: Подъем! Разбудилники в эфире!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, алоха, ди тусовка. Тело на работе, все мысли на улице шашлычной. Все понимаю. Встречаю день недели, которому признались в любви еще во вторник. Ага, она здесь, пятница в шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я Диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа, yes, yes, yes, йоу.
1: Я предлагаю продолжить вот эту историю с самыми крутыми вечеринками, на утро после которых ты просыпаешься в вагоне с углем. У меня просто есть самая классная история про, ну, лучшую вечеринку в моей жизни, которая продолжалась примерно неделю. Это мы с сестрой искали суперспокойный отдых в Турции, нашли тихое уединенное место, потому что хотели просто, знаешь, море, чил. Приехали, нам уже за день стало скучно, но на наше счастье, оказывается, этот отель забронировали ребята из Питера, там тусовка из 50 человек. У них ежегодная такая, ну, такой трип, где они тусуются, да, они собираются все вместе и устраивают сами себе ивент. Там на катере, в клубы, там вот, вот эти, короче, классные. Такой трип устраивают. И мы вливаемся в эту тусовку и проводим лучшую неделю в своей жизни, хотя планировали супер такой чиловый отдых.
0: Кать, ну, надеюсь, вы не оказались в вагоне с углем.
1: Где мы только не оказались, но не в вагоне с углем. У тебя сложнее ситуация. У тебя вечеринок и тусовок кругом в жизни было сильно больше, чем у меня.
0: Это невероятное количество,
1: а, ну,
0: да.
1: Можешь ли ты назвать какую-то, ну, лучшую, не прошу, но какой-нибудь запоминающийся?
0: А, блин, их так много, от пенных там. Ну, я запомнил, наверное, вечеринку, которая именно полная, ты приходишь только по роли.
1: А, вот эти как-то, не знаю, секретные.
0: Да, но об этом ты узнаешь буквально только за 2 часа до вечеринки. То есть вот так придумали. То есть ты просто сидишь и просто ждешь, и вот теперь вечеринка вот по этому адресу, и ты берешь, садишься в машину и едешь.
1: Это классно.
0: Вот это у меня один раз всего лишь было такое.
1: Интересно.
0: Вот, очень необычно.
1: Закрытое, да?
0: Да, причем разрешили именно фоткаться в вечеринке, но ты все равно подписываешь пост тоже зашифрованно. Вот как это вот тему такой придумали. То есть это у меня один раз. Хотя и была вечеринка, где мы и суши ели, можно в эфире говорить, да? То есть и у японцев есть такая культура, где суши
1: есть. Я знаю, да, но мы не будем об этой культуре.
0: Окей. Ну, это вот так, да. Ну, это как бы там ничего как бы необычного, нет ничего плохого, просто вот суши есть с одного места. Да.
1: Ребят, вечер пятницы близко, но мы устраиваем вечеринку с утра пораньше. Называется она «Пробушка». Заказать ее можно кому угодно, в том числе и себе. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Ну что ж, и в нашем мессенджере сделай то же самое. И туда еще добавь поздравление с днем рождения.
1: Да, из кого бы ты съел роллы?
0: Я такие проболталась. Ну что ж, Кэт, у нас тоже есть продолжение вечеринки, потому что наступил постоянный праздник, который вообще никогда не опаздывает, да, кажется, да?
1: Да, это пятница, которая наступила на этой неделе сильно раньше.
0: Да, причем не наступила на нас или на ногу, а просто наступила. Let's go, встречаем!
1: Наш гимн.
0: Saturday, Sunday, what? Не из вагона. What? И не с углем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Заявки на пробушку получены. И будем озвучивать их мы, Катя Бодрова.
2: И DJ Simon Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Я вижу заявки в группе ВКонтакте под последним постом. Ты откуда?
2: О, я в мессенджере. Вот и пишет Александр. Саймон и Катюня, разбудите Лидию Александровну. Это наш секретарь. Она засыпает за столом. Прикинь? Секретарь.
1: Секретарь. Просыпайся.
2: Ну ладно, собирайся. Как ее зовут еще раз? У нас Лидия. Лидия, включи тусовку, даже за столом. Let's go. Ну, теперь уже с каких-то пор. Главное, что это не в вагоне с углем, да. За столом можно. Поехали.

0: Привет, родные, разбудите плиз моих пчел, а то весна, а они еще на полусогнутых. Вован, пчеловод из Ивановской области, заранее зиба-зиба.
1: Кстати, пчелы — это такая вещь, оказывается, что они вообще спят, если я не ошибаюсь.
0: Такая вещь?
1: Да.
0: Сейчас Вова обидится. Это детки его.
1: Они, наверное, спят то ли зимой, или вот у них...
0: Спячка?
1: Да, у них спячка. Причем, если их разбудишь, они будут очень злые такие.
0: Пчел вообще уважаю. Без меда ни дня не представляю.
1: О, да?
0: Давай будить.
1: Окей. Всех будет пчел или...
0: И пчелы, и Вована.
1: Окей. Вован, пчеловод. Let's go. One, one and two, and three to the four. Вован, где ты?

0: это был для Вавана. А теперь Катерина пишет, не наша Катя, а другая в мессенджере. Разберите, пожалуйста, моего мужа Александра. Он злится на меня все утро. Возможно, не выспался.
1: Понижаем кортизол, Саня. Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, моего сына Янчика. Едем в школу. Он учится, а я учить. Ждем каникулы очень. Санкт-Петербург, Кристина.
0: Окей, то есть эндорфин отправляем кому? Александр?
1: Саше.
0: А туда отправляем пробушку, да?
1: Да.
0: Окей, погнали. Разделение труда случилось.

0: тебя смотреть, ты как будто только-только научился играть, да. И так кайфуешь, как в первый раз. Ты делаешь это каждый час. Игра впереди, кстати. Ребята, можно дозвониться для того, чтобы забрать фирменный мерч от Радио DFM. 8-495-956-101-2. Повторите.
1: Да, пока танцевали, забыли.
0: 8-495-956-101-2.
1: Танцуем все! И что еще мы делаем? Мы... ладно, запомните, что это шоу «Разбуди Вики». А чтобы

0: Мелоди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Шими, шими, я, шими, я, шими, ей. Ла-ла-ла-ла. Ола, Димир, это храполиквидирующее шоу «Разбудильники». Напротив меня храполиквидатор Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то случайно на приятного аппетита говорит официанту и тебе тоже. А мы играем в 5 сек.
1: Играть с нами будет Станислав из Ростова-на-Дону. Привет.
3: Всем доброе.
2: Станислав, welcome!
1: Станислав, у нас к тебе сразу вопрос сходу. А что ты делаешь быстрее всего на свете? Буквально за 5 сек.
3: Наверное, собираюсь.
1: Собираешься быстро?
2: Быстро?
3: Да, да.
2: Вау, зачем?
1: Мне бы этот навык.
2: А зачем надо вообще быстро собираться?
1: В смысле, зачем? Чтобы подольше поспать.
2: Ну, процессом надо же наслаждаться. Потихонечку, пуэрчик, пока заваришь, пока яичницу съешь, пока один носок наденешь.
1: Какое-то женское утро рассказываешь.
2: Пока второй
1: носок. Мы никуда не торопимся.
2: Вообще, вот это же кайф, именно медленно собираться.
1: Ну ладно, посмотрим, что ты сделаешь еще за 5 сек, точнее, твои варианты. А что будет происходить в нашей игре? Мы называем тебе разные категории, и ты называешь к этим категориям по 3 слова. Угу. Всего категории 5, справляешься хотя бы с 3 заданиями, побеждаешь. Все понятно?
3: Да, да, все понятно.
2: Отлично. А какой город представляешь? Я даже не запомнил.
1: Ростов-на-Дону.
2: Ростов-на-Дону. О, там, наверное, тепло сегодня, да?
3: Сегодня нет, сегодня у нас режим Лондон.
1: Да, туманно?
2: Ух ты.
3: Дождь идет.
2: Ух
3: да,
2: ты!
3: И на весь день.
2: Мы у вас тепло сперли, я понял. Ладно. Ничего, ничего.
3: Но это ненадолго.
2: А, ненадолго, видишь. Ну что ж, мы готовы, да? Погнали.
1: Да.
2: Так, дружище, назови 3 способа приветствия.
3: Hello, ni hao, добрый день.
1: Отлично! Быстрее,
2: отлично,
1: чем тайминг.
2: Угу.
1: Хорошо, погнали. Дальше. 3 напитка круче кофе.
3: Виски, водка. Ой, нельзя, наверное, да?
1: Ой, нельзя.
2: Я слышал чай, цикорий.
3: Вода, я сказал, вода.
2: Вода, говорил 3 раза, да.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, ребята. Ну что, идем дальше.
2: Да, уже идем. Так, это ответ мы не зачитали, он не успел, да?
1: Правильно?
2: Окей, назови 3 имена, назови имена 3 соседей.
3: Никита, Валя и Женя.
1: Общаешься с соседями?
3: Конечно, каждый день.
2: Отлично.
1: Правильно. Ну что, 3 задание?
2: Да.
1: 3 континента.
3: Австралия, Азия, Евразия.
1: Так, ну, Австралия, по-моему, мимо.
2: Не, Австралия — это континент, а вот Азия не совсем, то есть Евразия, да.
1: Ой, встретились 3 человека с проблемками в географии.
2: Азия нет, а Евразия, да. Вот Африка, вот Северная Америка, вот Южная Америка.
1: Я считаю, можно засчитывать.
2: Ну, он сказал, да, Евразия, так что это засчитываем. Красавчик.
1: Ну что, игра 5 сек удалась.
2: Да.
1: Мы поздравляем тебя.
2: И что делаешь?
1: Вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Да! И теперь приветик передай. Вот секунд 7,5 у тебя есть.
3: Да, всем привет, узнал всему Ростову. Вам привет, спасибо за настроение.
1: Ростов-на-Дону, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Как же скучно.
8: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
9: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
10: А я получу профориентацию в сфере IT.
11: Приходи в Академию ТОП.
12: Звоните 310-0405.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
15: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И вот вам еще один дополнительный повод ждать пятницу. Это, конечно, релизы музыкальных новинок. Yeah. И пятничный выпуск «Микстуры Саймона». В этом выпуске Сай презентует нам самые отборные музыкальные новинки.
3: Да, о, свежатенько. Я не о фильме, а про нашу звуковую дегустацию. Ну что ж, три новинки. Какой самый сочный решаешь ты в моем мессенджере DJ MC Саймон. Ну что ж, bon appétit. Трек номер один. Слушаем.

0: что ж, вот три трека уже представил перед тобой, перед вами, люди, people. Так, Кать, что больше зашло сегодня?
1: Мне все понравились работы, но я люблю песни, которым так легко подпевается. Вот это ту-ру-ту, ту-ру-ту-ру-ту. Мне нравится, раз. А во-вторых, скажи, это скрещение двух треков Lady от Моджа, нет?
0: Ну, ты правильно мыслишь, это направление называется French House.
1: Ага.
0: Вот, поэтому такой диско-мотив и танцевальный мотив, mm-hmm. чувствуешь.
1: Ну, это ремейк на трек, правильно же?
0: Это, скажем так, это ремикс этого же трека, вот. Так что и мотив, ну, он популярный, то есть French House.
1: Хорошо, вот. Я голосую за французский хаус.
0: Почувствовала, я понял.
1: За трек номер три.
0: Окей, ну что ж, Катя сделала выбор, ты тоже сделай свой. Загляни ко мне в мессенджер DJ

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Up the next.
2: А дальше тусовка
7: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Конничива, ди планета. Бодро пожаловать в ПП, спортивную часть шоу «Разбудильники». В студии ПП Лагиня, которая на после первомайской диете. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Если для тебя планка, это доска, на которой гладят. Прокачаем тебя в рубрике «Форма в норме».
3: Ну, я снова хочу поговорить немножко о еде. И кое-что около Читмиловском. Я просто на своем опыте это реализовала. Хочу поделиться с ребятами и девчонками. Если ситуация такова, мы едем на дачу и точно знаем, что там будут всякие вредности. Нужно выяснить, какие. Ну, например, кто-то захватит с собой тортик.
2: А, то есть список того, что будет на столе?
3: Да, кто-то майонезный салатик, а кто-то, конечно, возьмет в прикуску чипсы. Что мы делаем? Мы просим салатик не заправлять майонезом, а берем греческий йогурт с горчицей, смешиваем. Получается классная альтернатива майонезу.
2: А, вот. То есть с собой?
3: Угу, с собой, да? Продукты с собой.
2: Блин, хороший лайфхак. Да. А то я наелся с всякой всячиной вообще.
3: Ну, если на месте, да?
2: Да.
3: Так, что еще там у нас были? Чипсы. Классная альтернатива. Протеиновые чипсы. Минимум жиров, минимум углеводов. Так еще и белок за день наберешь.
2: Не, ну, доберешь. Так можно и тёшу обидеть.
3: Ну, чипсы, что ли, она прям у тебя лопает.
2: Ты что? Ты приезжаешь, ешь то, что тебе подают. И не споришь.
3: Ну, все-таки здесь нужно делать выбор, да. Отношения с тёщей или фигура? Ну, как бы выбирай.
2: Знаешь, просто мне кажется, ладно, но мне лайфхак очень понравился. Но выхода нет, поэтому просто лучше наесть, а потом приезжаешь домой и возвращаешься и одуваешься, то есть спортзалом или пешкадралом. Тем более пешкадрал сейчас полезно.
3: Для меня не очень классный эффективный способ. Если я потом наедаюсь, я начинаю очень долго вливаться обратно в режим. Вот, поэтому мне показалось это классным. Я это применила на какой-то процент, и мне стало легче потом вернуться в обычный режим. И что еще? Торт. Вот я знала, что там будет тортик. И я взяла себе трубочки с белковым кремом. Они тоже не супер ппшные. Там тоже есть мука, например. Но сама начинка сильно полезнее, чем какая-нибудь начинка в медовике, например.
2: Ты собираешься есть торт через трубочки?
3: Нет, кто-то будет есть торт, а у меня свой десертик чуть полезней того, который
2: стоит. А что это трубочки такие?
3: Белковые трубочки, я потом тебе скину ссылочку.
2: А, это именно в форме трубочки, что ли?
3: Да, да, да.
2: А я тут стою и думаю, трубочки, то есть еще засовываешь торт и просто выпиваешь торт или что?
3: Ты что, трубочки никогда не ел? Заварные.
2: Ладно, если это хавчик с таким названием, тогда вот я не встречал, я представляю настоящие трубочки пластиковые. Ладно, окей, понял. Но идея прикольная, реально. То есть заранее заменяешь то, что выбивает тебя из колеи.
3: Из колеи, да. И, в общем, берешь продукты с собой на дачу.
2: Но бабушка, конечно, не допустит такое. Ты так уже без мяса.
3: Бабушка...
2: Она скажет, ты худая.
3: Надо... Бабушка не простит.
0: Это шоу «Разбудилники». Саймон
3: и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба. Ага.
2: Рэп-прогноз.

0: крутой уикенд в мире. А пока подъем, разбудилники в эфире.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Где кайфово, Любовский?
6: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова, 5, 18+.
7: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 19-00.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня я рассказала про 1000 способов прокрастинации, а Саймон выпустил методичку, как ссориться правильно в отношениях. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят люди после вечеринки, где я? Куда я еду?
2: Саня, похоже, я сегодня не выйду.
1: Именно так. Да, Саня, это хорошо.
2: Ну что же, ты уже прощаешься?
1: Я все, да.
2: А, уже все, что ли, да? А, ну ладно, вот я остаюсь с твоим братом, от другой мамы, DJ Саймон, черный перец. Ну что, динарод, желаю отличных выходных, чтобы проснулись, зевнули и пошли переворачивать шашлыки, как свою жизнь, да, аккуратно и без паники. Зиба-зиба, что были с нами. Так, для общения я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. А теперь, что мы делаем? Встречаем наш постоянный праздник. Let's go!
3: It's Friday then. Woo! It's Saturday, Sunday.
2: Wow! Come on! What? Let's go! Let's go! Come on!

Пятница. Я, Тимур Белов, решил добавить еще своего присутствия, ну и хочется верить, вы не будете против. Ну, вот и отлично. Вот и замечательно. Отдельное спасибо за бодрое пробуждение, хочется сказать Саймону и Кате, нашим разбудильникам. Всю эту неделю ребята просыпались в нашей компании, и это был, знаете, реально самый лучший способ себя растолкать, да и другим тоже помочь как-то, хоть каким-то образом взбодриться. Поэтому ждем ребят уже в понедельник. Ну а пока у нас что, пятница? Все правильно, пятница в самом разгаре. Будем приближаться к выходным вместе и под самые лучшие треки, под музыку. Отличная подборка у нас ожидается буквально через пару мгновений. Это будет Биби Рекс, шикарная девушка Шаус и Сильвер. Вот именно в их компании мы и будем включать тусовку.

0: прекрасно знаете, да, что на этих показах чем только не пытаются удивить публику, которая уже такая вот, знаете, избалованная, искушенная. И вот в Сиднее одно из таких представлений решили устроить прямо на берегу океана, на пляже. Все очень красиво, необычно, модели ходят по песку. Но тут в какой-то определенный момент появляется, откуда ни возьмись, прохожий, мужчина в возрасте. Он смотрит на этих людей, ничего вообще не понимает, что это они ходят туда-сюда по пляжу, по песку, а другие вот люди, которые сидят, смотрят и восхищаются, там фотографируют, ничего не понял. Так вот, этот самый мужчина, который, собственно, стоит такой, смотрит на все это, помахал в камеры, прошелся вместе с моделями, так, на расслабоне, и в итоге пошел плавать. Вот только представьте, дизайнеры несколько месяцев шили коллекцию, подбирали ткани, продумывали образы, как все это будет выглядеть, а победил в итоге неделю моды. Чувак в плавках и с полотенцем под мышкой. Фотографии есть в интернете. Минимализм, однако, но со вкусом.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла, ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях. В Trio Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Trio Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: девушка, которая практически никогда не видит перед собой преград в творчестве, в том числе пишет песни не только для других, но и для себя. И побольше бы, вы знаете, для себя. Сия, это у нее очень хорошо получается. Unstoppable здесь, на Radio DFM. Ну а я, Тимур Белов, к вам с очень интересным предложением.
1: Играй!

0: Настроение поиграть, как у меня, тогда прямо сейчас набирается этот номер 8495-956-1012. У нас впереди игра под названием «Кинобрейк». Пусть именно вам сегодня повезет.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении.

0: почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
13: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
15: Я буду вести расследование.
13: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
16: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
16: On DFM.
13: DFM. Потому что радио

0: Даже во время рабочего процесса можно сделать и устроить себе кинобрейк, кинопауза. Ну, еще скажите, что вы этого никогда не делали. Ну, кого вы обманываете? Сериальчики посмотреть? Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы какие... Ну, мемы. Ладно, мемы уж точно все мы смотрим во время работы. Ко мне присоединяется Станислав, водитель такси из Ростова-на-Дону. Станислав, привет. Доброго дня, желаю тебе.
1: Привет.
0: Здравствуй. Итак, сегодня я для тебя загадал очень известный сериал 2025 года, по-моему, он, да. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже. Ну, в таком случае мы начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Уважаемые критики, этот сериал назвали лучшей романтической комедией десятилетия. Там есть он, там есть она, ее необычная семейка и его не менее интересная семейка. Вот такой вот интересный состав.
1: Ну, вариантов много.
0: Я понимаю, что нужно как-то их, знаешь, сузить, этот самый вектор. Постараемся это сделать при помощи второй подсказки.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, а теперь давай подробнее о героях. Она ведущая откровенного подкаста. Ой, что она там в этом подкасте только не обсуждает. А он — это молодой, прогрессивный, обаятельный раввин. И встретились эти прекрасные люди на вечеринке. Вот такое вот удачное совпадение. Он ее увидел, она его, и все. И там завязалось.
1: Ага. Угу. Да пока как-то тускло.
0: Ну, судя по твоему дыханию, я понимаю то, что пока да, пока ничего.
2: Подсказка третья.
0: А теперь, собственно, о том, что произошло после семейного ужина, когда главный герой, которого зовут Ной, он взял и привел познакомить свою девушку с мамой. И вот что сказала мама. Давайте послушаем.
3: Джоан, я была очень рада познакомиться. Честно говоря, ты мне понравилась куда больше, чем я думала.
4: Мне очень приятно.
3: Но ты никогда не будешь с моим сыном.
0: Классическая мама, которая любит своего сыночка. Как ты думаешь, что это за сериал сегодня был загадан у нас в кинобрейке?
1: Наваждение.
0: Да.
1: Мы только недавно начали его с супругой смотреть. Ага. Сериал, если я не ошибаюсь, называется «Никто этого не хочет».
0: Так, посмотрели первый сезон или второй уже тоже успели?
1: Мы посмотрели пока первую серию, потому что... Все мои просмотры сериала заканчиваются через 10 минут. Я такой, да.
0: Но самое главное, что ты запомнил название этого сериала. Да, действительно, никто этого не хочет. Кристен Белл и также Адам Броди в главных ролях в этом сериале. И когда казалось бы, что все против него и все против них, чтобы они были вместе, у них все-таки получается построить отношения. Ну, такие, стараются, по крайней мере, люди это сделать. После первой серии там много чего интересного, смешного, забавного, поэтому я тебе и твоей супруге, собственно, советую досмотреть хотя бы первый сезон. Вам точно понравится, второй уже тоже вышел. Станислав, а ты-то думал еще что-то? Ой, не угадаю сериалы. Вот, получилось, я тебя с этим поздравляю. Отпускаю тебя с подарком. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ.
5: Молодец!
0: Давай. Хорошей тебе пятницы. Счастливо. Пока.
1: Всего удачного.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
7: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
8: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: А доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, пятница, ДФМ Ростов-на-Дону. Мы начинаем. Мерзко так, знаете. Такая... Вот с таким, ну, не сообщением, звуком вы восприняли эту информацию. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Это ДФМ Ростов, программа Party Time, время вечеринки, оно наступает утром. Сегодня пятница, короткая рабочая неделя это была. То есть, я так думаю, не сильно устали после праздников. Но я вам хочу сказать, что уже сообщения приходили с утра. И сообщения, знаете, какие были? Сообщения были, ну, такие, знаете, как будто бы вот вы... 8 лет без отпуска, да. То есть только были праздники, только вот как бы вроде бы отдохнули, да. Вот. А оказывается, многие захотели в отпуск. Вот Настя написала в 9 утра. Боже, как хочется в отпуск. Настенька, слушай, ну, наверное, нужно обращаться к руководителю к своему, да. Вот, чтобы он, ну, помог тебе с отпуском как-то. Ну, я не знаю. В общем, сегодня, друзья, мы будем говорить с вами не просто о отпуске. Отпуск, это понятно. Там можно его провести дома, на даче. Кто-то сажает картошку, кто-то белит деревья, кто-то копает грядки, это не важно, это мы все обсудим. Давайте сначала о средствах связи, какие есть. Значит так, зеленый мессенджер, цифры те же, ребята, да, на манеже те же и цифры те же. Абонент 8-938-120-104-6, то есть запишите, пожалуйста, да, зеленый мессенджер пока еще как бы он, ну, он как бы тянет еще, да, он, ну, плохо работает, конечно, похрамывает, но пытается. Вот, 8-938-120-104-6, записали 8-938-120-104-6. Не более одного сообщения за радиопередачу. Синий мессенджер кое-как тоже работает. DFMRND, 6 букв латиницей. Можете писать в группе ВКонтакте нашей, в нашем паблике официальном, да? DFM Ростов. Там есть специальное место для сообщений. Пока наш новый мессенджер, ребят, на профилактике, пишите пока вот по этим средствам связи. Так, что можно сегодня отметить, друзья? Ну, давайте-ка я расскажу вам, чем славен сегодняшний день. Сегодня Международный день семей, ребят. За семью! Так. Далее. Сегодня Международный день климата. Сегодня, значит, День осетинского языка и литературы, всех причастных к празднику. Сегодня единый день, ну такой памятный единый день действий в защиту малых рек и водоемов. Ребята, давайте будем природу беречь, нашу мать. Ну, мать нашу природу, да, будем беречь. Ну, потому что, знаете, природа мать, да, земля, наша планета. Афанасий, Боря, Глеб, Давид, Зоя, Рома, у вас именины. Так, чпок. В этот день много лет назад в Московском Кремле был заложен Благовещенский собор. Кстати, отметили много лет назад рождение черного тюльпана. Есть. У меня была одна знакомая, она говорит, я обожаю зеленые розы и черные тюльпаны. Вот. Такая вся была. Такая вот. Приходилось искать, конечно же. Так, ну, кстати, сегодня, друзья, я сейчас не побоюсь этого слова, могу сказать, сегодня праздник у девчат, да. Сегодня, я не знаю, будут у них танцы или нет, дорогие друзья. Значит, сегодня, ну, в общем, известная, ну, как просто обычная девушка стала первой в мире стюардессой. То есть сегодня день стюардессы. Она говорит, я не стюардесса. Я бортпроводница, моя ты хорошая. Они такие все красивые всегда, с бусами, губы, брови, реснички, все такие красивые. Вот замечали, какие у нас вообще стюардессы красивые во всем мире? Это, наверное, какое-то единое правило. Дорогие друзья, ну и сейчас вот хотелось бы еще, конечно, об одном событии сказать. Друзья мои дорогие, внимание. 15 мая в 2018 году состоялось знаменательное событие в истории современной России – открытие Крымского моста, ребят. Поздравляю! Все. Ребята, теперь вы в курсе всего. Ну, коли уже и Крымский мост, и пятница, и девочка написала о том, как хочется в отпуск. Я сегодня предлагаю, знаете, какую тему? Ребят, я предлагаю тему, значит, насчет отпуска, но внимание. Или, вот вам будет проще подобрать сообщение свое, написать, да, в нашу студию. Я сейчас вам дам такую двойную тему, но она вся о отпуске. То есть, в принципе, во главе угла это отпуск, конечно же, да? Отпуск пошел не по плану или самая безумная поездка в моей жизни. То есть, вспоминаем свои приключения отпускные, я не знаю, попутчики заблудились, перепутали, опоздали на поезд, опоздали на самолет, проснулись, паспорта нет. В общем, короче, какие-то истории, связанные с отпуском. В общем, все это сегодня здесь в утреннем радиошоу почитаем. В общем, время вечеринки, мы начинаем. Друзья, привет, мы начинаем, южане, погнали! Погнали!

Давай. Был такой у вас, диджей где-нибудь, или в школе, или в универе, либо в клубе. Давай. Оп, да. Помните же этот прикол? Оп, давай. Помните все, да? Отдыхаем, хорошо, все это помнят. Но мы не об этом сегодня, ребята. Музыка будет хорошая сегодня. А тема, давай так, только подключились. Марина спрашивает, что за тема, Дмитрий, сегодня у вас? Моя хорошая, какая ты яркая на Аве. Девочка с красной губной помадой, ребят, в общем. А, Марин, тема эфира у нас такая, она двойная, да? Значит, отпуск пошел не по плану, либо самая безумная поездка в вашей жизни. Это вот все, что ты можешь рассказать или все, что помнишь. Ну, вот первое сообщение прилетает в синий мессенджер. Доброе утро, однажды отдыхаю с друзьями на Черном море, познакомился с девушкой на берегу, ослепила фарами. Вот уже 5-й год муж и жена. Ну, понятно все. Скажи, пожалуйста, фарами ярко она светила, да? Вот прям ярко-ярко. Ты сразу понял, что это твоя жена будущая по фарам или нет? Вот скажи. Так, дальше. Вот уже. Всем привет. Выезжаем с мужиками на рыбалку. Несмотря на погоду, всех с выходными. Посоветуйте хорошие места отдыха. Слушай, ну, ты знаешь, вот постоянно такие сообщения приходят. Вот постоянно, Коль, приходят. Тебе никто не скажет, где нормальная рыбалка, понимаешь? Ну, кто тебе скажет, где нормально можно наловить рыбу? Отдохнуть у нас в области можно практически везде. У нас много хороших мест, да? А вот где рыба есть, вот на рыбалку, кто ж тебе скажет-то правду? Да вон с набережной позабрасывайте удочку, да половите. Вот моя самая безумная поездка начинается прямо сейчас, он обозначил. Вот. Насчет рыбалки, тут это, сейчас ребята все развели руками. Да сейчас я прям все сказали, где нормально ловится. Так, доброе утро. Был случай, когда собирался на отдых с другом, а моя бывшая с подругой. Так, подожди, ну-ка, стоп. Значит, ты собирался с другом, а твоя... она уже бывшая. То есть тогда она еще была не бывшая, наверное, да? Ну, в общем, бывшая с подругой. А в итоге друг и подруга переобулись, и мы с бывшей поехали на Новый год в Египет. Звезды сошлись, написал Вячеслав. Слайк, сейчас все тебе аплодируют просто. Поехали дальше. Мы поехали в Сочи отдыхать, а навигатор решил, что мы слишком расслабились и увел нас в какую-то горную деревню с козами и отсутствием связи. Ну, ничего страшного, приключение хорошее. Тоже вот классное сообщение. Маргарита пишет. В аэропорту друг так долго прощался по телефону, что чуть не улетел без нас в другой город. Без вас? Ну, странно, ну, понятно. Так, самая странная поездка была, когда мы перепутали вагоны и полночи ехали с чужой свадебной компанией, которая в итоге нас еще и кормила. Ну, это классное путешествие. Дальше. Поехали на море вчетвером, а обратно возвращались пятером, потому что кто-то на отдыхе внезапно встретил свою любовь. Слушай, ну, здорово. Вот Катя пишет. Я не поняла насчет фар. Это чем она его ослепила? Солнышко мое, сложно тебе объяснить. Ребята все поняли, тебе сложно объяснить. Ну, в общем, она просто фарами его ослепила, понимаешь, на пляже. С бусами она с хорошими была на пляже, моя хорошая. Душа у нее большая, огромная, понимаешь? Вот он ее и заметил сразу, вот. Девочкам сложно объяснить эти вещи, да, ребят? Так, вот тоже классное сообщение. Однажды сняли уютный домик у моря, а море оказалось видно только если залезть на крышу и очень постараться. Знаете, вот эти вот, есть предложения, знаете, буквально, ребята, буквально, значит, ну, 200 метров до моря, но только эти 200 метров, это не по прямой, а это лесенка такая. Вот, знаете, это есть такое. Ну, кстати, классное сообщение. В Турции папа так уверенно пошел короткой дорогой, что через час нас уже подвозил местный фермер на тракторе. Гуляли по турецким деревням. Самая незабываемая поездка, пишет Маша, когда наш поезд остановился посреди поля на 4 часа, и весь вагон уже жил, как одна большая семья, некоторых мы поднимали обратно в вагон. Ну, то есть это вы решили на природе дать. Ребята, в общем, мой незабываемый отпуск, тема такая, то есть как удобно, да, давайте так, отпуск пошел не по плану, либо самая безумная поездка в нашей жизни. Это тема нашего эфира, но пятничная, конечно.

Поехали дальше, ребята, по сообщениям. Есть, конечно, взрослые сообщения, кто куда, как, что и не туда, и получилось, и заблудился. В общем, взрослые, я не читаю, ребят, потому что не получится. Хотя вот есть словечко, которое... ну, ладно, тоже не буду. Всем привет, всем хорошего дня и ничего страшного, что дождь. Пусть день будет насыщенным и счастливым. Всем добра от Сереги, вот именно так, от Сереги Федора. Сережа, сейчас все просто аплодируют. Просто аплодируют, Сережа. Молодец. Я так понимаю, что Сережа из Таганрога, да. Так, ребят, ну вот прям по теме вижу, что есть истории прям вот действительно такие, знаете, вот прям, ну, актуалочка. Потому что многие думают, как поехать, да, отдохнуть, допустим, либо куда-то бронировать отель, либо есть такое выражение, это пошло выражение еще от наших родителей, дикарями. И вот пишут ребята, значит, Егор и Сергей. Мы поехали дикарями с палатками, ну как надо, взяли девочек. А ночью оказалось, что рядом проходит фестиваль байкеров. Сон отменился сразу, тусили там. Ну вот, я еще думал, напишите, что и уехали с другими девчонками обратно. Так, в отпуске я так обгорел в первый день, что оставшиеся 10 дней отдыхал исключительно в тени, как вампир. Самый курьезный случай был, когда мама взяла с собой 3 купальника и ни одной зарядки для телефона. Ну, да. Так. Вот тоже, кстати, часто такое происходит. Мы перепутали даты брони и приехали в отель ровно за сутки до нашего заселения. Очень бодро начался отдых. Ну, в отеле были лояльны, но помогли вам как-то хотя бы там, я не знаю, сказали, вот здесь присядьте, подождите до 12. Однажды в поезде бабушка угостила... Вот это сильно, ребята. Ребята, внимание. Однажды в поезде бабушка угостила нас котлетами. И к концу поездки мы уже знали историю всей ее жизни. Но самое главное, когда мы приехали, мы не могли выйти на море, потому что мы пользовались одним санузлом. Вот так, так. Бабушка. То есть бабушка хотела, знаешь, как в фильме «Обыкновенное чудо», где царя, короля играл дядя Женя Леонов. Помнишь, когда он говорит: «Выпей вина, да, давай выпьем вина. Не пей, вино отравное». Он говорит, вот, помните, да, этот момент? Он говорит, вот это мой дядька тоже так разоткровенничается, а потом всем вина нальет и отравится их. И бабуля так думала. Я им сейчас расскажу свою жизнь, поделюсь с кем-то, а потом я угощу их котлетками. А потом посмотрим. Стандартная такая тема. Котлетками бабушка веселая угостила. Кстати, в «Спящей красавице», так мы ее называем, сказку, да, она называется там «Красавица и богатырях», да, проще говоря. Вы же помните, кто эту красавицу-то, ну, как бы, да, усыпил? Кто ее усыпил? Та, которая говорила: «Свет, ну, зеркальце, скажи, на всю правду доложи, неужели я такая вся такая просто сногсшибательная?» Зеркальце говорит: «Да-да-да-да-да, ты все как нужно, все отлично, ты по-настоящему, спору нет, губы, брови, реснички, все сделала, татуаж, все дела». Вот, а потом оказалось... Есть молодуха, которая и красивее, и румяней, и белее. И она, что, бабка пришла и дала ей яблочко. Та яблочко съела и уснула. Помните, да, сказку? Это в продолжении вчерашних сказок. Ладно, мы не об этом. Так, поехали в Питер смотреть «Белые ночи». А все дни лил дождь так... лил дождь так, будто город решил показать нам свой настоящий характер. В Абхазии нас так гостеприимно встретили, что мы случайно остались на семейном застолье чужих людей до 2 ночи, а потом не понимали, как приехать в наш дом обратно. О! Наше южное это гостеприимство, да? Кстати, вот классно Таня пишет. Самое страшное в путешествии, когда один человек говорит: «Я знаю дорогу», и уверенно ведет всех не туда. Такое бывает очень часто, ребят. Нас не догонят. Поехали. Поехали.

0: Ростове-на-Дону сейчас 14 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла, ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая. В 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти! 30 мая трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Party time.
1: Party time. Ребят, ну тут, конечно, курьезные случаи есть, конечно. Есть курьезные случаи, очень такие, довольно-таки мощные. Вот пишет наш слушатель, как зовут? Александр. Значит, мы решили полететь на Тенерифе. Хорошее место, там вулканические там породы. Очень красивое такое, причем такое для фотоконтента, для контента для соцсетей, конечно же, места. В общем, купили, забронировали, все заранее. Через месяц узнаем, будет сын. Отменили поездку. Внимание, дальше. Вы пошли дальше, ребята, молодцы. Через 4 года сын подрос. Решили в круиз поплыть, забронировали опять. Через некоторое время узнали, что будет еще один сын. Короче, куда-то далеко стартовать, это не мое. Аккуратненько по месту отдыхаем. Сочи, Геленджик, молодцы. Но еще успеете. Дети подрастут, успеете, да. Отпуск 2024 впервые в жизни был расписан заранее. Вот это меня всегда пугает, знаете, это Елена пишет. Особенно вот мне нравятся девочки, которые это все планируют, знаете, вот. Это пугает, конечно же. Ну, какой-то, знаете, какая-то легкая расхлябанность должна быть, мне кажется, в отпуске. Нельзя прям все так, знаете, вот буквально прям чуденько-чуденько бабла. Но так неинтересно. Ну, в общем, она пишет, отпуск лета 2024 впервые в жизни был расписан заранее. Ну, тут самое, значит, оптимистичное, впервые в жизни. Да. Все должно было начаться со спортивных сборов, потом с друзьями. 3 дня с палатками в горах, заключительная точка Абхазия. Во второй день сборов предательски сломалась нога. Вот, слушай, прям, Лен, повествование очень крутое. Лена, да, Елена же, правильно? Да, Елена. Значит так. Во второй день предательски сломалась нога. Отпуск прошел по плану. Все точки маршрута и даты были соблюдены, но с изюминкой в виде костылей. А с ними все было очень красочно. 200 ступеней до корпуса на сборах. В горах пробираться по горным рекам до точки назначения. Да и просто даже вопросы гигиены в горах. А в Абхазии я уже устала ходить на пляж и научилась водить машину левой ногой. Самый запланированный и запоминающийся отдых. Елена, вот тебе фанфары за эту историю. Молодец. Леночка, и тут теперь ты теперь можешь смело ответить на вопрос, стоит ли прям вот буквально детально планировать отпуск. И теперь ты, вот такая вся красивая в зеленом платье на Аве, ты поняла, что не надо вот прям так буквально и детально все планировать. Должно быть легко. Так, решил поехать в Архыз вроде с нормальной девочкой, а флягу рванула у нее на 3-м бокале напитка. Культурная программа накрылась медным тазом, написал человек без подписи. Ну, такие тоже бывают моменты. Значит, надо было не употреблять ничего непонятного в этом путешествии. Так, дальше, друзья. Ну, тут интересно, конечно, много взрослого, нельзя об этом. Ну, давайте еще. Ну, вот в путешествиях всегда есть человек, который теряет все. Билеты, очки, кепку, зарядку, терпение. Даже нижнее белье было потеряно у одной нашей знакомой. Так, тоже, значит, хорошая, интересная история. Вот. Самая странная привычка в поездках – фотографировать еду раньше, чем есть. Иначе отпуск официально не считается. Такое у нас бывает. Мы так долго собирались на экскурсию, что автобус реально уехал без нас, причем дважды. Вот это да. Так, тоже вот интересное сообщение. Однажды в горах навигатор сказал, маршрут перестроен, и мы морально поняли все, приключения начинаются. Но потом, как вышли тропами козьими. Так, в поезде мама всегда знакомится со всеми соседями быстрее, чем мы успеваем разложить вещи. Тут тоже хорошо. Самая тяжелая часть отдыха у Маши – это обратно запихивать мокрые вещи и сувениры в чемодан. Ну, есть такое. Вот, причем, вы знаете, вот бывает, с отпуска возвращаешься с весом больше, чем ты отправлялся туда. Ну, конечно, сувениры и какие-то еще, знаете, ладно, сувениры, но какая-то гастрономия, когда особенно вот едешь на Кавказ куда-то, сырка надо взять с собой, напитков. Вот, а еще эти, знаете, эти, я не знаю, как правильно называется, это вот в емкостях, в бутылках в разных, да, в банках, в каких-то стеклянных изделиях, эти из песка вот эти вот какие-то истории там сделаны, объемные, я не знаю, как это правильно называется, подскажите. На отдыхе я так привык к шведскому столу, что дома потом еще неделю открывал холодильник с надеждой, что там есть выбор, ну да, я согласен, после шведского стола вообще сложно. Ну, плюс 2-3 приезжаешь, да, по весу, ну и остальное тут. Так, самая неловкая ситуация была, когда мы всей компанией перепутали чужой дом с нашим арендованным. Вот это были вопросы. Мы были не в адеквате, они тоже были не в адеквате в отпуске, чуть не поругались, а потом поняли, что произошло, и вместе это отметили. В путешествии всегда есть человек, который знает, куда идти, но реально он не знает, куда идти. О, это точно. У меня есть такой друг, который, куда бы мы ни приезжали, говорит, да я был здесь с детства, я знаю, сейчас смотри, направо-налево два коридора, и мы вышли. Есть такая. Самая романтичная поездка была у Насти. Значит, самая романтическая поездка, она вот так пишет, романтичная, точнее, поездка закончилась тем, что нас искусали комары и отключили свет во всем поселке. Вот тоже насчет аэропорта интересная история. В аэропорту друг так нервничал, будто мы летим не в отпуск, а в космос минимум на год.

0: You and me. Ты я, малышка, крошка. Знаете, сейчас видосик такой увидел. Очень смешной. Сейчас многих девочек, значит, напряжет, конечно же. Сначала ты молодая, такая вся горячая, бешеная, безумная. А потом становишься похожей на женщин, которых играл Юрий Стоянов. Помните, в «Городке», да, в программе? Абсолютно. Такая вся. Опа! Так, ну, друзья, насчет отпуска мы договорим с вами. А у меня еще есть, знаете что? У меня есть подарок. У меня есть подарок. Это шопер. Брендированная футболка, флешка и шоколадка. Все это от автономной некоммерческой организации «Центр профилактики негативных явлений. Качество жизни». Все очень просто. Значит, смотрите, сейчас... Я задаю вопрос, вы отвечаете на этот вопрос, кто отвечает, ну, точнее, по дозвону, конечно, кто отвечает, тот и выигрывает. Значит, вопрос, в принципе, такой, ну, жизненный. Самое главное – дозвониться. Итак, у нас есть подарок – шопер, брендированная футболка, флешка и шоколадка. Это все от автономной некоммерческой организации «Центр профилактики негативных явлений качества жизни». Наш номер телефона нашей студии 320-104-6. Готовы? Сейчас веду обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. На слове «пуск» подключаю пульт к телефону. Ты дозвонился, задаю вопрос. Если на вопрос отвечаешь, то забираешь подарок. Все просто. Итак, 320-104-6. Начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Давайте посмотрим, кто у нас будет с нами сегодня играть. Так, ну, вообще очень просто. Простой вопрос. Да. Так, кто? Есть, да? Есть кто? А, есть кто-то на связи. Алло. Доброе Алло. Утро. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Представьте, пожалуйста, как зовут вас?
1: Марина.
0: Марина. Марина, ну, доброе утро. У вас оно доброе утро или нет? Какое
1: очень
0: оно?
1: Доброе, очень. Очень доброе. По больницам катаю, то детей, то мужа.
0: Я понял. То есть, короче, вы самое главное сегодня, да?
1: Ну, да, да.
0: Значит, Марин, смотрите, вопрос такой, довольно-таки, ну, он такой жизненный, да, вопрос. Если ответите, то выиграете шопер, брендированную футболку, флешку, шоколадку от автономной некоммерческой организации «Центр профилактики негативных явлений качества жизни» называется. Я задаю вопрос и даю вам еще три варианта ответа, а вам уже нужно будет выбрать правильно. Итак, внимание, вопрос. Передается ли вирус иммунодефицита человека через поцелуй? Три варианта ответа. Да. Нет. Не знаю.
1: Я думаю, что нет.
0: Абсолютно верно. Правильно. Да.
1: Ура!
0: Ну, то есть, да, нет. Да. Нет, не передается. Слушайте, я вас поздравляю. Ну, сегодня, конечно, в пятницу хотелось бы вам пожелать хороших выходных, хотя они были недавно. Но у вас есть 30 секунд, вы можете передать привет кому угодно прямо сейчас.
1: Я передаю Азову всему привет, тем, кого я знаю. Мужу передаю привет. Он самый главный у меня слушатель вашего радио, так что от него тоже вам привет огромный. Ну и всем хороших выходных, и вам тоже.
0: Спасибо большое, оставайся на связи, трубочку не вешайте, расскажу, как теперь заберете не просто подарок, а это комплект, это шопер, брендированная футболка, флешка, еще и шоколадка. В общем, все нормально. Поздравляем, сейчас вернемся.

0: Ростове-на-Дону сейчас 14 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла, ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
1: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.

0: Ребята, вот. Это что? Спасибо большое за ваше сообщение. Ну, уже и к обеду мы подошли. Но давайте я еще почитаю, потому что здесь, конечно, есть шедевры. Это истории, которые были с вами на море. Мы ехали отдыхать 14 часов на машине, и уже через 3 часа начали ругаться из-за музыки. Вот это да, ребята! Знаете, что рекомендуем? Вот я рекомендую всегда, чтобы не было качелей за музыку. Да, да, включи мой, включи. Да, я включу, да, я. Вот, вот, ребята, знаете что, забросьте эту всю историю, когда вы будете вместе путешествовать и захотите что-то послушать. Знаете как, ну, нужно прям дипломатично выбирать золотую середину. А золотая середина — это DFM Ростов-на-Дону онлайн. Найдите ссылку, где это можно слушать, а можно найти прямо в поисковике, да, DFM Ростов-на-Дону онлайн слушать. И найдете ссылку. И вот ссылка вам поможет. Также можете вообще взять и скачать, ну, такая, ну, такой, такой спойлер, такая реклама. Спойлер, да, спойлер. Можете скачать на промо-диджей мои миксы. Там вот, там вообще все, что нужно есть, ребята. И все, и будет весело. Для всех будет одинаково весело. Так, самое удивительное, как быстро незнакомые люди в поезде начинают обсуждать жизнь, делиться едой, и самое главное, все со всеми согласны. Это, наверное, поезд, мне кажется, так действует. Однажды мы так устали в поездке, что радовались обычной тихой кровати, как выигрышу в лотерею. Самый странный отдых был у нас, когда вся поездка пошла не по плану, но именно поэтому она стала лучшей. Такого больше не повторялось сильно. Так, дальше. Самое смешное – это отпускные, обещанные не тратить деньги на ерунду, которые живут примерно до первого сувенирного магазина. Нет, вы знаете, у нас у всех, ну, сейчас еще одну прочитаю. В путешествиях наш папа случайно разговорился с местным, и через час у нас уже были шашлыки, причем бесплатно подарков. Хорошо. Ребят, вы знаете, вот, у нас у всех есть, если даже без слов можно понять по внешнему виду, первый день на курорте, когда ты выходишь прогуливаться. Знаете почему? Потому что, ну, как бы первый день на курорте, всегда финансы есть. Ну, правильно, да? То есть все приехали, еще все есть. И вот даже походка, взгляд, видно, что это первый день. Не потому, что вы не загоревшие или обгоревшие уже в первый день. Не-не-не, не поэтому совершенно. Потому что нашего человека видно, знаете, как вот у него выражение первых 2-3 дней, глаза, осанка, выражение лица, мимика. Знаете, какая? Что она кричит? Она не говорит, она кричит. Деньги! Yeah! Вот, да. Вот прям это зловеще так выглядит. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Ребята, сейчас уходим на обед, обедаем. Вот. А после обеда мы с вами в 16.00 закроем рабочий день. Не говорю вот этого непонятного аппетита, просто хорошего обеда вам, ребят.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: дуры, это, по всей видимости, вообще не скрывает. Алок Португал де Мэн, Dive into the Ocean на радио DFM. И, между прочим, именно эти ребята находятся у нас на 10-м месте DFM Top 30, но уже в эту субботу смогут подняться, может быть, даже повыше. А вот сделают они это или нет, зависит от вашей поддержки в том числе. Поэтому не поленитесь, зайдите на dfm.ru или откройте прямо сейчас наше фирменное мобильное приложение и в разделе DFM Top 30 смело уже решайте. Вот, знаете, такие смело сидите и решайте, для кого вы поднимаете палец вверх, а кто этого все-таки не достоин. Итоги уже завтра. Завтра у нас суббота в 15 часов по Москве. Включайте радио DFM и не пропустите DFM Top 30. Это будет очень круто.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: На радио, я понимаю, что может случиться абсолютно всякое, ну всякое. И тут коллеги из Аргентины такое учудили. Один новостной канал Аргентины, он собирался обсудить новую информацию, которая поступила про НЛО. Ну, разумеется, как нормальные специалисты, нормальные люди, они решили позвать такого человека, который в этом разбирается, уфолога. И вот какой первый вопрос был от ведущего этой программы. Давайте послушаем, пожалуйста.
1: Donde se estudia?
0: Где вы учились, чтобы так много знать о пришельцах? Ну, спрашивает ведущий. И вот какой ответ он получил от эксперта. Я не уфолог, я уролог. Звучит похоже, но это не одно и то же. Короче говоря, редакторы этой программы все напутали и пригласили вместо уфолога уролога и начали вас спрашивать про инопланетян. Но уролог в итоге дал понять, что специализируется на других абсолютно объектах.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас 14 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла, ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль, это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный. Логичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors – это космос по земной цене.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
5: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: клипов, вот как-то замечание получится от поклонников, сразу все, отрабатывает на все 200. Вот такой вот он, Джастин Тимберлейк на Радио DFM. Так, дорогие друзья, чем мы будем заниматься в самые ближайшие минуты? Ну, судя по этим сигналам, я надеюсь, вы уже понимаете, что нужно набирать номер 84959561012. Набирайте наш номер как можно быстрее, потому что впереди квиз. Сегодня у нас пятница, да, поэтому мы будем подводить итоги этой недели, выбирать самого лучшего участника квиза, и вполне возможно, этим человеком станете вы. Еще раз номер, звоните прямо сейчас 84959561012, и пусть вам обязательно повезет сегодня.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система. Тема международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть».

0: просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
5: Я буду вести расследование.
3: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
6: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
7: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
6: Вам понравится. Категория 6+.
3: А дальше тусовка.
8: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: кто на этой неделе принимал участие в этой игрушке. Мария, Андрей и также Денис. Денис из Барнаула, у него 6 правильных ответов. Это пока лучший результат. Посмотрим, кто его сможет опередить, а может вообще никому не удастся. Но Денис уже ко мне присоединяется. Денис, привет.
1: Да, здрасте.
0: Ты представляешь, на протяжении этих 3 дней никто не смог тебя опередить. 6 баллов, 6 правильных ответов. Это пока лучший результат у нас на этой неделе.
1: Да. Я очень рад.
0: Я понимаю, что ты рад, но тут нашлась соперница. Ее зовут Екатерина. Она сейчас находится в отпуске, работает.

0: детским аниматором из Тольятти. Катя, привет!
1: Привет-привет.
0: Вот эта очаровательная девушка сейчас попытается хоть каким-то образом набрать либо шестерочку, либо семерочку. Скажи мне, пожалуйста, Денис, что ты пожелаешь Кате?
2: Кать, да не думай об игре, думай об отдыхе. Как получится, так получится.
0: Ну и правильно, Катя, поэтому собираться не надо. Если отдыхаешь, отдыхай. Ну а твоя минута начинается прямо сейчас. Я тебе желаю удачи. И, внимание, первый вопрос. 15 мая отмечается день солнцезащитных очков. Как называется элемент очков, который помогает фиксировать их на ушках?
1: Душки.
0: Это душки, правильный ответ. Для какой профессии были разработаны первые очки Ray-Ban Aviator?
1: Еще раз плохо слышно.
0: Для людей какой профессии были разработаны первые очки Ray-Ban Aviator?
1: Пилоты, летчики.
0: Пилоты, верно. Международный день семьи сегодня. Послушай фрагмент из известного сериала и скажи про семью. С какой фамилией идет речь? Внимание сюда. Очень известна заставка музыкальная.
1: Воронины.
0: Воронины, да, правильно. 121 год назад был основан город Лас-Вегас. Правда, что певица Бритни Спирс родилась именно в этом городе?
1: Нет.
0: Молодец. А какое животное появилось на сцене вместе с Бритни Спирс в 2001 году на церемонии VMA? Помнишь?
1: Змея.
0: Еще раз?
1: Змея.
0: Змея,
1: змея,
0: да.
1: Кобра.
0: Сегодня исполнилось 135 лет со дня рождения автора романа «Мастер и Маргарита». Назови фамилию и имя писателя.
1: Булгаков Михаил.
0: Михаил Афанасьевич. Разумеется, ответ принимается и... Я не знаю, что тебе там, Денис, показалось, но, по-моему, девушка умеет совмещать и отдых, и активную работу мозга. Все у нее получается. Сколько правильных ответов, Денис, ты насчитал?
2: Пять, по-моему, или четыре.
0: Пять. Душки, защита на пилоты, защита на воронин, защита на... Да, действительно, Бритни Спирс не родилась в Лас-Вегасе. Ты тоже правильно ответила. Змея, питон и Михаил Афанасьевич Булгаков. Ни одного неправильного ответа не было. Получается, из шести шестерочка. Это тоже результат, который, в принципе, равен результату Дениса. Ребята, у меня для вас приятная новость. На этой неделе у нас два лучших участника квиза. Во-первых, это Денис Барнаул. Аплодисменты! И прекрасная девушка Екатерина, которая отдыхает, находится в отпуске. Детский аниматор из Тольятти. У нее тоже шестерочка. Катя, мои поздравления, ты тоже лучшая.
1: Спасибо.
0: Но слушайте, такое бывает редко. Поэтому Денис и Катя, вы прям большие молодцы. Хорошо мы завершили эту короткую рабочую неделю. Ох, хорошего вам отдыха в ближайшие выходные. Отдыхайте.
2: Спасибо.
0: Прям так, как хотели. Договорились?
2: Да.
0: Как-то не уверены вы.

0: Под названием All I Know на Radio DFM, но они-то все знают, и вы, я надеюсь, тоже знаете и помните, что сегодня пятница. А может, есть такие люди, которые сработались такие? Может, четверг сегодня? Пришли на работу, а все говорят, пятница. Приятная новость. Вот если такая новость у вас уже случилась, я за вас очень рад. Я, Тимур Белов, обязательно вернусь в понедельник. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо, пока!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 14 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла, ветер северный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮС Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движения. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: что в эфире радио DFM. Ну а что до яркого, неожиданного и пикантного, то ведущие аргентинского новостного канала решили обсудить новые сливы про НЛО. И позвали в эфир специалиста, уфолога. Но в момент включения оказалось, что они позвали на связь уролога. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артём Скоробогатый, мы её так долго ждали, и она наконец-таки пришла. Я про пятницу. А вы что подумали?
1: Выходные впереди.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который сразу после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните +7 495 956 101 2.

0: Обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с нашим постоянным радиослушателем Александром из Курска. Александр, категорически вас приветствуем.
1: Добрый день, Артем.
0: Здрасте. День. Ну ладно, что это мы на «вы», мы же за эфиром на «ты», поэтому давай
1: да,
0: на «ты».
1: Да,
0: рада
1: давай.
0: Слышать. Фейк-ньюс, Саша. Пора, как говорится, немножечко поднапрячься. У тебя же там, наверное, закончилась, да, рабочая неделя сегодня уже?
1: Нет, она у меня еще до июня, до конца июня она у меня без выходных.
0: Она у меня никогда еще не заканчивалась.
1: Да, да.
0: Ну давай немножечко...
1: А потом вот.
0: Немножечко, как говорится, переведем дух. Фейк-ньюс. У нас уже готовы для тебя три новостных заголовка. Определишь правдивость хотя бы двух из них, получишь от нас фирменный мерч от радио DFM. Итак, в Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи. Правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что, ну, возможно, да.
0: В Москве на Красной площади бульдозером раздавили 30 тысяч телефонов с установленным VPN-ом.
1: Нет.
0: Каждый второй россиянин выразил желание уйти в декрет вместо жены.
1: Я думаю... Ну, конечно, хотел бы сказать, что да, но я думаю, что, наверное, нет.
0: Саша, да. Да. И такие «да» — это победа. Да. Слушай, ну, первые два заголовка ты раскусил нас, а в третьем вот немного заплутал. Каждый второй россиянин выразил желание уйти в декрет вместо жены. Что происходит в этом мире? Что там сломалось, непонятно. Мужики, не отлынивайте от работы, зарабатывайте денежков для семьи, а все остальное помогайте жене тоже разруливать. Вот, мы тебя поздравляем.
1: Правда. Спасибо большое.
0: Ты обзавелся очередным фирменным мерчем от радио DFM и возможностью передать приветы свои фирменные.
1: Ой, спасибо огромное. Ну, привет я передам в город Курск, привет в город Москва, всем своим коллегам, всем хорошего, класс. И, кстати, всем слушателям радио DFM, всем большой привет и классный всем пятница. Скоро выходные, люди, дождитесь, и вы отдохнете с кайфом.
0: Вот так вот, это был Александр из Курска. Он все знает.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
2: Информация на сайте azs.datneft.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь.

0: При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
2: сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
1: Категория 6+.
0: А дальше тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас таки предлагаю всем вместе нам с вами перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1905 году в Америке основали город Лас-Вегас. В 1935 в Москве открылась самая первая линия метро. Она шла от станции Сокольники до парка культуры с ответвлением на Смоленскую, а общая ее протяженность составляла всего 11 с лишним километров. А в 1928 на экранах впервые появился Микки Маус.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Жми на газ до упора.
7: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio DFM. DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Если вы также любите танцевальную музыку, как и я, то вы никогда не пройдете мимо этого трека. Avicii Levels только что в эфире радио DFM, а вот в национальный реестр аудиозаписи Америки, в который попадают произведения, имеющие культурное и историческое значение, внесли альбом Taylor Swift и песню Beyoncé. Такой чести удостоились пластинка 1989 и песня Single Ladies. Ну а вы можете попасть в список счастливых обладателей фирменного мерча. Отгадывайте концовочку самой нереальной реальной новости и забирайте его себе. Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого окончания трудовой недели.
1: Работа не волк, в лес... Нет, это не надо.
2: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
2: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
8: Я буду вести расследование.
2: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
9: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

было дальше, узнаем с вашей помощью сразу после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. Помимо наступления пятницы, а пока самое время жеж поговорить с Виталием. Виталий, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: Ростов-на-Дону.
0: Хорошее дело! Мне кажется, у вас там уже не весна, а лето, наверное, полным ходом, да? Побалуйте нас, пожалуйста, этой информацией.
1: Нет. Сегодня дождичек, пасмурно, но в целом-то да, уже да.
0: Класс! Мы тоже все ждем лета. Виталий, что было дальше? Так называется очередная игра у нас с вами. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость, я это подчеркиваю. Прямо сейчас я озвучу ее начало. Следом предлагаю три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Вы, выбирая правильный, гарантируете себе победу и получаете от нас фирменный мерч от Радио DFM. Дело осталось за малым — одержать эту самую победу. Вот как выглядит начало новости. Виталий, житель Америки, решил найти себе жену оригинальным способом. И многоточие вопрос, чего было дальше? Вывесил на балконе свое фото с номером телефона. Раз. Два. Разместил рекламный баннер о себе на билборде. И три. Заплатил мобильному оператору, чтобы тот разослал по базе свободных женщин его объявление о поиске супруги. Выбирайте.
1: Так, ну рискну предположить вариант номер три.
0: Заплатил мобильному оператору, чтобы тот разослал по базе свободных женщин его объявление.
1: Может быть.
0: А вывесил на балконе свое фото с номером телефона? Не оно?
1: Попсово. Ну, как-то банально вроде бы, нет?
0: Ну, если бы еще семейные труханы рядом на скрепочке, то было бы гораздо интереснее, в горошек. Я понял. А рекламный баннер о себе на билборде? Это все-таки Америка?
1: Рекламный баннер, наверное, нет.
0: Ага.
1: Не значит, знаю, почему-то третий вариант, мне кажется.
0: Ну, если кажется, значит, так оно и есть. Возможно. В Америке холостяк решил найти жену и разместил рекламный баннер о себе на билборде.
2: Ха-ха, ништяк.
0: Виталий! Виталий!
1: Бывает.
0: Рассуждали вы неплохо, но угодили не туда. Точнее, свернули не туда. Ладно, если в этот раз не получается, то обязательно все случится в следующий. Приветы будут?
1: Да, Артем, передаю привет, ну, DFM, во-первых, естественно, всему Ростову-на-Дону, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения. Спасибо вам.
0: И вам спасибо. Впереди же выходные, настраиваемся.
3: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет

0: Ну что, дорогие друзья, давайте-ка поднакинем вам поводов для праздника на сегодня. Итак, что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно день рождения московского метро или же день пиццерийной вечеринки, чтобы зазвать в гости друзей и подать к столу итальянские лепешки. Но для этого их нужно сначала заказать.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А можно заказать пиццу кушать?
3: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей-ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Слышишь этот ритм?
6: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин. И специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Фристайлер Рака Макафо. Именно так у нас в народе подпевает этому треку. Бамфанк МС радует нас своим появлением в этом часе, что, конечно же, не может не радовать. А вот что касается дорогих и уважаемых ученых, то вот что они нам предлагают на суд. Новый вид гигантского динозавра таки найден.
1: Ёшки-матрёшки, что творится?
0: По данным исследователей, жил он около 155 миллионов лет назад и был длиной около 20 метров.

0: Ну а я хочу найти очередного счастливчика, чтобы презентовать ему фирменный мерч от Радио DFM. На очереди игра «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моей команды. Первыми дозвонитесь к нам в студию и отгадайте правильное ударение в слове. Всем еще раз пламенный привет. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это ее величество.
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что Радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: что же, будем надеяться, что прямо сейчас с нами на связи папа Грамотей Алексей. Ему аплодисменты. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему папа? Потому что сначала позвонила дочурка, ей 12, а играть можно от 18. И тут папа вступает в разговор. А мне можно? Я говорю, можно. Вот потому и с Алексеем сейчас поиграем. Алексей, для начала вопрос. Что у вас было по русскому языку? Вспоминайте.
1: Тройка.
0: Спасибо за честность. Во всяком случае, 60 на 40. Победа у вас может быть в кармане. Здесь не стоит отчаиваться. Давайте все-таки поиграем. Слово дня. У меня для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет скрывается слово, где вам нужно, Алексей, правильно поставить ударение, чтобы осчастливить свою дочурку. Если все хорошо, вы получаете, точнее, она в свое пользование плед от радио DFM, а вы потом вдогоночку еще и возможность передать ваши приветы. Короче говоря, Алексей, давайте к заголовку. В список сезонных продуктов, которые стоит чаще покупать в мае, эксперты включили зелень, в том числе листовые салаты, шпинат, укроп и щавель или щавель. А вот теперь выбирайте.
1: Ну, даже не знаю.
0: А что думает дочка вообще, которая...
1: Дочка что думает?
2: Щавель на букву Е.
0: Да, конечно, конечно, щавель! Мы думали, вы будете главным героем, а в конечном счете оказалась дочка, которая была рядом. Ей нельзя было принять участие, но папа позвонил, папа начал игру, но дочка подсказала совершенно верно. Молодец! В данном слове независимо от...
1: Папа троечник.
0: Но папа сделал главный шаг. Папа принял участие в игре. Независимо от склонения или числа, ударение всегда ставится только на окончание. Так что правильно говорите еще раз. Как, дочка?
1: Шавель.
0: И папа молодец, и дочка молодец. И все получилось как нельзя, кстати, идеально. Я вас поздравляю, кстати, обоих, потому что вы вместе, как говорится, проложили себе дорогу к победе. А пока папа благодарит дочку за то, что она у него умница, и просто передает приветы.
1: Ой, хочу передать привет всем родным, всем близким, всем коллегам на работе. Ну и вам большой привет, большое спасибо.
0: Вам большое спасибо за участие. А дочка умница. Берите с нее пример.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 16 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшие осадки, в середине дня плюс 18. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «СЭСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110. Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Олив».

0: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Китай первым в мире начал эксперимент по развитию искусственных эмбрионов человека в космосе. А Аэрофлот сообщил, что с 1 июня возобновит рейсы в Дубай. Все, на этом у меня сегодня. Да и вообще, надо сказать, на этой неделе все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Желаю всем роскошных выходных. Не скучайте, но и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 16 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшие осадки, в середине дня плюс 18. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
7: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
8: Ага, а кто за билеты будет платить?
7: Кто-кто? Пушкин!
9: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 60.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Тара-тира-тара. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Друзья наши, ростовчане. Добрый вечер. А нет, знаете, как было бы здорово? Подождите, а что я сейчас сам пропел? А давайте начнем серьезно по-нашему. Ну, как говорят, по-ростовски, да. Не по-бразильски, а по-ростовски. Готовы? Сейчас давайте подпоем. Опа, поехали. Давай.

Та-та-та. Пели, ребят. Добрый вечер. Добрый. Вот теперь нормально. Согласны? Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Мы начинаем. Да, сегодня будет у нас, ну, уже понятно, музыкально, да? Уже хочу сыграть что-нибудь. В общем, добрый вечер. Что у нас есть посредством связи? Давайте я вам напомню. У нас есть старый мессенджер. Он по-прежнему, ну, как бы пока держится. Типа 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Записали? Также есть у нас синий мессенджер. DFM-RND. Новый мессенджер. Мы сейчас пока придерживаем. Он на профилактике. Ну, в общем, как-то так. Если что, пишите в ВК. ВКонтакте есть у нас паблик ВКонтакте DFM Ростов. И вот в паблике тоже можно писать. Если вдруг захочется, ну, прям вот не стесняйтесь и пишите. Прям вот не играйте в стесняшку, пишите в паблике. Там есть специальное место для сообщений. В общем, все у вас получится. Так, ну и, наверное, все. Ну да, все, в принципе, все. Все есть. Друзья, сегодня будет очень музыкально. Сегодня мы закрываем с вами рабочую неделю. Пробки, заторы, влажное. Такое влажное весеннее настроение. Вот, у кого-то, да? У кого-то может быть нормальное настроение. Ну, в общем, неважно. Сегодня будет хорошо, друзья. Добрый вечер, любимый город. Ростов-на-Дону. Всем привет большой. Пришло время закрыть рабочий день. Делаем это вместе. Ну, а танцевально, конечно, будет. Тему эфира мы еще пока не обозначали, друзья. Ну, самое главное, что вы вместе с нами. Но музыкально сегодня уже все четко. Готовы? Южане, мы начинаем. Раз, два, три, взлет!

Ребят, ну сегодня я так понимаю, что у нас будет, знаете, тема смешанная. Вот давайте так. Так как многие рассчитывали на хорошую погоду погулять, за окном дождь, и я предлагаю, знаете как, тему сегодня такую, да, расширить. Значит, примерно будет звучать так. Что спасает ваш вечер, когда за окном дождь и пятничное настроение? Я сегодня официально. То есть, что официально, допустим? Я сегодня официально сделаю, я не знаю, там, выполню какие-то свои обязательства по дому, там, привешу полочку, да, там. Я сегодня официально сделаю предложение. Короче говоря, тема пятничное настроение и чем заняться, когда с дождем проблемы. Вот, в принципе, об этом можно будет и поговорить. Добрый вечер, всем большой привет еще раз. Напомню, средства связи. Еще раз, зеленый мессенджер. 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Это наш веселый старый мессенджер, зеленый, да. Вот туда можно писать. DFMRND, это синий мессенджер. Если не получается, пишите в ВК. И новый наш мессенджер пока, ну, пока он на профилактике. В общем, всем понятно, да, пятничное настроение. Я сегодня официально, либо что спасает ваш вечер, когда за окном дождь? И, кстати, уже первые приветы есть, ну, ничего себе. Когда за окном дождь, меня спасает только музыка и мысль о том, что завтра не надо вставать по будильнику. Ребят, ну давайте будем честны. Мы не перетрудились на этой неделе. У нас же был минус один день. Ну, в общем, тема ясна, погнали! Ребята, раз, два, три, взлет!

Вот классное сообщение. Я сегодня официально не беру трубку после 8 вечера, потому что пятница — это ярко, это лично. Самый уютный вечер — это дождь за окном, горячая еда и когда никто ничего срочно от тебя не хочет. Я сегодня официально человек-плед, человек-чай и человек-сериал. Да, я существую. Это был Валера. Кстати, Валера. После такой недели лучший отдых — ехать ночью по мокрому Ростову под DFM и никуда не спешить. Ребят, ну ладно, в общем, не отвлекаю. Поехали.

Алена спрашивает, что это за трек? Алена, это трек называется «Тамбурин», да. В клубах Ростова звучал в конце нулевых, в десятые. Особенно девочки, когда увлекались культурой R&B, это бейсболка черная с какими-то, металлическими дизайнерскими историями. Дресс-код определенный, да, они такие все девочки R&B были. Вау. Это потом пошел Твер. Это потом уже пошло все остальное. А, еще, кстати, ребята, которые не могли определиться между брейк-дансом и тектоником. Ребята, танцующие тектоник, конечно же, вызывали у девочек вопрос. Как так? Вы же мальчики, что происходит вообще? Нормально, да? Ребят, спасибо большое за ваши добрые сообщения. Да, я вижу просто. Молодцы, да. Привет, ДФМ! Могу сказать, что сегодня музыкально меня все устраивает. А вот то, что погода не очень, это нехорошо. Я сегодня имела планы вечером пройтись по Ростову. Слушай, дождевик, резиновые какие-нибудь сапоги и погнали. Я сегодня официально заслужил заказать еду, которую не должен был заказывать, пишет человек. Когда идет дождь, почему-то музыка в машине сразу звучит в два раза ярче. Волшебство такое. Я сегодня официально отменяю все серьезное до понедельника. Маленькая неделя, но что-то подустал. Привет, Димон, настроение класс, музло супер. Ребят, сейчас будет еще один разнос. Такая классика, классика DFM Ростов. Наверное, правильно так скажу, потому что это реально, это наше все, да. Это все наше. Привет, ДФМ, большой привет передаю Стасе и Матросу. Слушаем вместе, все нормально, все хорошо. Ребят, вам привет большой. Если вы вместе с нами, замечательно. Делай громче, потому что это разнос. Трек называется «Я люблю босса нова». Что это? Поехали.

Да, ребят, нереальный трек, конечно, согласен. Катя вспомнила. И вспомнила и клуб, и нашу вечеринку с Дефом. А вспомнила Катя, знаете что? Я сейчас давайте так сделаю, сейчас, секунду. Спасибо, спасибо. Катя вспомнила виниловую премию DFM, и этот трек играл там. Абсолютно верно. Слушай, ты прям молодец, у тебя память великолепная. Я бы и не вспомнил, а потом... Да, потому что этот трек был презентован. Это очень крутая работа диджея Нила. И диджея Нила мы привозили на наше мероприятие DFM. Вот, молодец, прям, слушай, классно. Так, поехали дальше, ребята, по теме сегодня. Что сегодня вечером, пятница, дождь испортил планы. И вот какие позитивные сообщения приходят от слушателей. Я сегодня официально в режиме не кантовать. Вот так. Дождь вечером, это как будто у города тоже наконец-то закончилась рабочая неделя. Вот здесь тоже хорошо. Хорошо. Я сегодня официально буду танцевать дома так, будто никто не видит, потому что никто и не будет видеть. Вика написала. Вик, спасибо тебе большое за эти витиеватые строки. Самое красивое в дождливый вечер — это свет фар, музыка, DFM, ощущение, что впереди еще целые выходные. Я сегодня официально не готов ни к каким... Давай быстро созвонимся! Вот. Значит, тогда медленно созванивайтесь. В такую погоду хочется либо обниматься, либо кататься по городу, либо все сразу, пока сижу на работе, слушаю вас тайком в наушниках беспроводных, и никто не понимает, что я слушаю радио онлайн. Да ты моя хорошая, моя Катя. Это тоже Катя. Сегодня у нас, вы знаете, у нас стало много Кать очень. Екатерин очень много, да, пишут разные девочки. Я сегодня официально открываю сезон лежания под сериал без чувства вины. Наконец-то майские закончились. Я была рада видеть свой коллектив. Тоже вот интересно, пятничный дождь почему-то всегда не грустный, а в нем... Ой-ой-ой. Девочка пишет. Пятничный дождь, дождь почему-то всегда не грустный, а знаете какой? Атмосферный. Ну, это атмосферные осадки, в принципе, да. Атмосфера. Я сегодня официально заслужил ничего полезного больше не делать. Когда на улице дождь, а дома играет музыка, это уже почти терапия. Я сегодня официально слишком красив для работы и слишком уставший для подвигов, поэтому где-то буду посередине. Тоже хорошее сообщение. Нет ничего романтичнее ночного города после дождя и любимого трека в наушниках. Жду своего Заю. Он приедет за мной. Причем Кристина, редкое имя. Ребят, ну что, пройдемся еще настоящих, ну, несколько боевиков. Давайте так, сейчас вот еще один бенгер, такой вот достаточно наш, DFM-овский. Прям вот, ну вот прям серьезное заявление на мега-хит, да. Ну, он и реально, то есть мы сегодня вспоминаем, да, то есть не вспоминаем, знаете как, есть такие воспоминания, давайте погрустим. Не, наоборот, а давайте прокачаем. Итак, внимание, готовы? Global DJs.

0: Она перепутала. Ну, знаете этот трек же, да? Девочки знают. Ну, девочки, мне кажется, знают, конечно, конечно. Привет, ДФМ. Настроение потрясающее, несмотря на погоду. Чё все жалуются? Нормально же весна. Да согласен, конечно. Конечно, согласен. Это была Татьяна. Тань, ну, прям у тебя очень позитивная ава. То есть вот твои ава и твоим сообщением можно, знаешь, как делать прям вот такой большой-большой какой-то баннер. Ну, носите, ну, короче говоря, большой баннер в городе, да? Причем желательно на видеоэкраны, чтобы качественно было, да, и все. Это такой мотивационный пост будет, да, баннер. Так, дальше. Я сегодня официально не считаю калории, деньги и время. Вот это уточнение хорошее, да. Ну, кстати, вот тоже позитивное сообщение. Самый кайф – снять мокрую куртку после улицы и понять, что впереди два выходных. Я сегодня официально собираюсь жить красиво. Музыка, доставка, какой-нибудь вкусняхи и любимый сериальчик. Под дождь почему-то всегда хочется вспоминать людей, лето и старые песни. Слушай, ну это, ну подожди, у нас-то дождь весенний, понимаешь? Осенний, вот допустим, дождь, да? Это, да, вот вспоминать что-то, лето, старые песни. А весенний дождь, это же, ну как это все растет. Ты посмотри, еще практически все деревья не в полном цвету. То есть вот не произошло, а произойдет скоро. Так, вечером пятницы. Даже пробки выглядят не так раздражающе, потому что все уже мысленно отдыхают. Может быть, слушают радио или разговаривают с любимыми без напряга. Виктория. Фичбук. Когда за окном дождь, а дома пахнет едой, это уже маленькое счастье взрослого человека. А давайте узнаем, что там, долго дождь будет. Давайте о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе трейд-ин на выгодных условиях в Tria Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely Tria Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
5: Реклама. Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+. Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрывай асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Внимание! начинаем разрывать.

Ребят, ну, разогрев пошел, да. Спасибо большое, Лена. Лена, знаете, присылает не просто какие-то там сообщения, она присылает фотографии, как она слушает. DFM — это наша фишка такая, знаете, наверное, такая стильная фишка от слушателей DFM Ростов-на-Дону. Многие ростовчане, и не только ростовчане, кстати, да, присылают фото и видосики, как слушают DFM. Это замечательно. Прям вот классно, спасибо тебе большое. Так, ну, поехали, почитаем, конечно, фотографии, это здорово. Я сегодня официально неадекватно счастлив, только потому, что рабочие чаты наконец-то можно игнорировать без чувства вины. Все! Вот, молодец. Ну, рабочие чаты – это лютая история, конечно. Пятничный дождь – это вообще не грусть, это спецэффекты для красивого вечера. Особенно, когда едешь по мокрому Ростову под DFM и чувствуешь себя главным героем одного клипа. Я сегодня настолько устала, что если мне сейчас кто-то скажет фразу «надо срочно созвониться», я просто растворюсь в воздухе, как туман. Нормально, Марина. Так. После такой недели короткой хочется только одного – выключить мозг и еще немного отдохнуть. Не хватило майских. Я сегодня официально в состоянии «не проходите мимо, а подойдите и угостите чем-нибудь». Это написала какая-то девочка без подписи. Так, вот тоже классно. Самое опасное вечером пятницы – это фраза друзей «давай ненадолго». Мы все знаем, что билет в приключения до утра бывает начинается с этой фразы. Согласен. Я сегодня настолько хочу отдыхать, что даже доставка еды кажется слишком энергозатратным процессом. Так, дальше. После тяжелой недели даже дождь звучит как музыка, особенно когда дома тепло и в колонке играет DFM, уже дома пролетело пробки. Пятница – это когда ты уже не человек, а организм, который движется в стиле музыки и решает, где сегодня вечер и с кем провести. Я сегодня официально разрешаю себе тратить деньги на всякие нехорошие вкусности, которые в обычное время мне запрещены моим тренером. Так что сегодня у меня чит-мил. Молодец! Жалко без имени. Ну, такая яркая, знаете, такая яркая брюнетка наша такая. Вот прям южанка. Ну, прям хорошо. Друзья, кстати, у меня сегодня еще, знаете, есть еще подарок. Этот подарок мы разыграем. Это, значит, набор, это шопер. Это брендированная футболка, флешка и шоколадка. Это все от автономной некоммерческой организации «Центр профилактики негативных явлений качества жизни». Но это чуть позже. Ну, а прямо сейчас, дамы и господа, ladies and gentlemen, очень хороший трек. Лана Д.

Ребята, а туда-сюда, вот знаете, как сейчас, туда-сюда, и этому треку уже 10 лет, представляете, да? Вот просто так, туда-сюда, и да. Так, ну поехали, ВК вот прилетел, привет, Сергей пишет, ура, дождь, всем хорошего вечера, музыку на всю и в пробку. Пятничный дождь, это, конечно, ну, в общем, удача для таксистов, пишет Сережа, ВК в нашем. Так, Димон, где мессенджер? Ребят, все будет, он на профилактике. С понедельника мы вам все расскажем. Поехали дальше. Ну вот, продолжая ваши сообщения насчет погоды и вообще, что сегодня, как. В такую погоду особенно хочется влюбляться, тусоваться и делать ошибки, о которых потом смешно вспоминать. Написала Анастасия. Настенька, ну, бывают ошибки, о которых не смешно вспоминать. Я сегодня в режиме, если кто-то испортит мне настроение, уйду в закат под музыку DFM и не вернусь. Самое опасное сочетание – пятница, зарплата и друзья с фразой «Ну что, давай еще и поехали домой!» Ребята, у вас нормальная зарплата после праздников. Нам зарплату дали перед праздниками. Соответственно, мы даже, знаешь, так спрашиваем, что такое зарплата? Сейчас вот хочется спросить. Я сегодня хочу либо танцевать до ночи, либо лежать дома смотреть какой-нибудь сериал. Я не определился, первое тянет больше. Я сегодня настолько устал морально, что готов восстанавливаться только хорошей едой, музыкой и желательно сном, даже никуда не поеду. Я сегодня официально разрешил себе немного покутить. Моя меня отпустила. Вот так. Отпустила. Знаешь как, я себе сегодня официально разрешил, а потом написал, моя сегодня меня отпустила. Понятно. Витя. Так, пятничный дождь – это атмосфера для тех, кто любит ночной город, музыку и чуть драматизировать свою жизнь. Я сегодня настолько хочу отдыхать, что готов праздновать даже тот факт, что завтра можно не включать будильник. Вот это, кстати, интересная история. И, как правило, вот, знаете, я не знаю, это какой-то закон, какое-то провидение. Вот когда в выходной не нужно никуда вставать, ты просыпаешься раньше времени без будильника. Вот без будильника ты просыпаешься. Вот я не могу понять, с чем это связано. Так постоянно. Можно же спать? Нет. Прямо рано с утра и погнали. Привет, DFM. Большой привет передаю Ксении и Валентине. Сидим на работе, слушаем вас. Всех отпустили, но мы решили посидеть немного, послушать радио. И у нас есть с собой напиток. Девочки на работе с напитком. Я не буду говорить, какой напиток. Это я уже подменил напиток какой. Девичи. Я сегодня в режиме, если зовут гулять, соглашаюсь... И не отказываюсь вообще. Самый-самый кайф – это дождь. Какой запах, и природа дает нам шанс еще насладиться весной, написала Эльмира. Пятница – это маленькая свобода для взрослых людей, которые всю неделю делали серьезные лица. Мысль хорошая. Ребята, погнали дальше.

0: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
2: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Ну, такое прям, ну, прям пятничный, да, эфир сегодня. Прям по музлу качаем, ребят. У меня друг говорил, ну, как вы там, Димон? Я говорю, качаем. Качаем. И хорошо, ребят, спасибо большое за ваше участие. Прям реально в эфире. Вот еще несколько перлов пятничных, дождливых, да, что делать. Я сегодня настолько морально выгорел, что единственная терапия ехать по городу, объезжать лужи, слушать DFM. Это написал Святослав. Святик, спасибо тебе большое за то, что с нами. После дождя ночной город выглядит так красиво, будто сам включил себе дискотеку. Такое примерно было уже сообщение. Я сегодня официально не планирую ничего, кроме хорошего настроения. Дождь закончится, а пятничный вайб останется, особенно когда звучит твой любимый трек. Огромное большое спасибо за Everyday. Да, этому треку тоже много лет, но он прям звучит мощно. Дальше. Я сегодня официально не отвечаю на сообщения, просто. Если я вам нужна, звоните, написала Настя. Привет, передайте, пожалуйста, всем девушкам Ростова-на-Дону, которые также в поисках себя пытаются научиться играть в падл. Ах ты моя красотуленька! Ай, Анна! Анна, что, осваиваете падл, да? Ну, многие падл осваивают, да. А, вот, знаете, есть такой батл, это лыжники или сноубордисты, да? А сейчас новый батл рождается, падл или большой теннис, вот, ну, как бы это есть. Ну что, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот ты подошла к завершению, это короткая рабочая неделя. А, у нас было 4 рабочих дня. А, желаю всем хороших выходных, слушайте DFM, всем весны доброй, ну а в понедельник в 11 утра будем просыпаться. Всем пока.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Технокрот на радио ДФМ.
1: Всем огромный привет и классной пятницы. Меня зовут Женя Кротов, и у нас очередная порция технических решений, которые делают нашу жизнь проще. Сегодня расскажу, как приложение для вызова такси может предсказывать будущее. Ну или не совсем так, но там почти. Уверен, у вас были ситуации, когда вы открываете приложение, а оно уже, ну, знает, куда вам нужно. Меня это в первый раз, честно говоря, впечатлило. И вот как оно работает. Если вы думаете, что оно просто, ну, запоминает, куда вы чаще всего едете, то нет, это не все так просто. Оказывается, искусственный интеллект запоминает очень много факторов, влияющих на это. Он учитывает и день недели, и время там, и общую вашу статистику поездок. И именно поэтому точно знает, что вечером по вторникам и четвергам вы занимаетесь в клубе бачаты, например. А на работу вам именно в среду, четверг и пятницу. А в первые дни недели вы, например, там, не знаю, на удаленке работаете. И уже не предлагает ехать до работы. И все эти сложные манипуляции только для того, чтобы лишний раз вам не приходилось заново вбивать этот адрес. В итоге и вам приятнее, и вам приятнее, а больше нам ничего и не нужно. Это был Женя Кротов, скоро продолжим копаться в актуальных технологиях, а пока всем классных выходных.
0: Технокрот на радио ДФМ.

0: Говорил я в прошлом части, что будем мы разыгрывать подарки. К этому моменту мы до сих пор не перешли, а пора бы, как говорится. И, собственно, давайте это и сделаем. Напомню, наш номер новый у нас для соцсетей появился. 965-115-51-15. И вот там-то вам и нужно будет прислать ответы в наших мессенджерах. А вопрос в этот раз звучит вот так. Навык, которому вы когда-то там давно научились, а сами не знаете, почему он вам вообще не пригодился. Давайте рассказывайте. Не знаю, может, умеете ручку пальцами крутить или что-то в этом роде. Хотелось бы почитать, на что вы потратили время. Навык, которому вы когда-то научились, и он вам не пригодился, не знаете зачем. Пишите, случайным образом выберем человека, он у нас получит подарок.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Группа «З».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: а сейчас кто-то у нас получит наш фирменный мерч. Нужно было всего лишь ответить на вопрос, навык, которому вы когда-то научились и сами не знаете зачем. Вот что прилетело. Привет, ZFM. Умею как раз крутить ручку между пальцами, как вы и сказали. Ну, правда, не так классно получается, но все равно я доволен. Иногда на работе развлекаюсь. В детстве научился открывать бутылку глазом. Вот буквально как в фильмах. Правда, она там немножко открыта должна быть, но выглядит все равно эффектно. Я выучил азбуку Морзе. Единственное применение — мигать фарами, другу на парковке. Но, кстати, тут нужно аккуратнее быть. За это может что-то и прилететь тебе. Еще такое есть. Саша из Воронежа пишет. Научился жонглировать 3 мандаринами. Ну и вообще круглыми предметами. Тоже особо не нужно, но в целом развлекаться приятно. Умею печатать вслепую со скоростью света. Но пишу в основном «Окей», «Ага», «Скинь мемы» и «Когда домой». Ну, слушай, я думаю, эти слова и я достаточно быстро смогу написать. И еще такое есть. Я когда-то специально научился свистеть 2 пальцами, чтобы эффектно звать людей. В итоге друзей рядом как-то нет, и, в общем-то, звать кого-то свистом — это не очень хорошо, но зато навык такой есть. Слушай, ну это классно. Главное, ну, в общем, не на улице это делать, а то как-то не гигиенично, что ли. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом, и повезло человеку, кто вот выучил азбуку Морзе. Ну, вообще, полезный навык, учитывая, что сейчас с интернетом происходит, так что может скоро пригодиться. Но и наш мерч тебе тоже пригодится, это 100%.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пакова, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже лето люблю больше зимы, а пятницу больше понедельника. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 15 мая 2026 года. Это, да, именно она, пятница любименькая наша. И сегодня Международный день семьи. Обязательно поздравьте всех членов своей семьи с этим днем. Международный день климата. Сегодня день климатолога, день московского метрополитена, красавчику 91 год. А выглядит-то как молодо. День калейдоскопов. Также сегодня день сухого пайка. И еще сегодня день соломенной шляпы. Борис и Глеб сеятели. Ну, намекают нам, что неплохо бы уже, наверное, да, и в огородные работы включиться. Так, друзья, ну, в общем, мы думали, что бы такого сегодня расслабляющего с вами обсудить, но все-таки пятница, как-то грузить неохота, и решили, что идеально подойдет тема следующая. Что в детстве вас бесило больше всего? Мне кажется, вот это вот легко вспомнить, потому что обязательно что-нибудь добесило. Вот, например, у меня, я могу начать. Когда я поднимала руку, знаете, прям подскакивала на своем месте, а меня мало того, что не вызывали к доске, так еще и одноклассники шептали: «Выскочка, выскочка». Вот мне так обидно было. Знаешь, и главное, я потом этим пользовалась. Когда я ничего не учила, я тоже поднимала так же руку, зная, что меня обязательно из принципа не вызовут, а вызовут именно тех, кто отсиживается.
2: Хорошая тактика. Срабатывала часто.
1: Конечно.
2: Да.
1: Сначала ты работаешь на оценку, потом оценка на тебя. Значит, еще когда мама встречала на улице подружку. Это вообще для меня, извините, психологическая травма. Потому что ты просто стоишь, не понимаешь, что тебе делать, а если ты маме что-нибудь скажешь, типа: «Мам, ну пойдем», она больно сжимала мою руку, и я понимала, что надо стоять. Надо отстоять этот ужасный момент. Естественно, когда из моего шкафа все вещи просто на пол вот так вот выкидывали, на пол, да, и почему-то вот это вот чистоплюйство мама почему-то перед сном обязательно, ну, то есть вот ночью возникало, и пока, значит, не сложишь все, спать не пойдешь. Это вообще какая-то... Это абьюзивная история, видите как? Зато теперь у меня в шкафу всегда порядок. Вот, так, у вас, Дмитрий.
2: У меня три момента всплывают в моей пустой голове сегодня. Это домашка в школе — раз, сон днем — это два, и манная каша — три.
1: Вот как прям... можно не любить сон днем?
2: Я вот ненавидел прям, я никогда не спал, я все время ворочался, меня за это еще больше укладывали, когда вот продлевали этот дневной сон. Знаешь, а те, кто не спят, полежат еще полчаса. Вот так у нас было.
1: Ты понимаешь, дело в том, что у тебя ковра не было. Вот когда ковер был, так вот посмотришь на узоры, попредставляешь, и сразу как-то уходишь в сон постепенно. Друзья, обязательно пишите, что в детстве вас бесило больше всего. Мы принимаем.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте ваши комментарии, в каналах, в мессенджерах. И номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
1: Это в Максе. Это
2: да,
1: в максимум.
2: Максимум.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сейчас 28-й лунный день. И что, собственно, это означает, расскажем подробно. День гармоничный и светлый. Сегодня все будет удаваться. Любые дела и начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. А также в душе человека и в природе царит гармония. Ну, еще бы пятничка. Нарушать ее нельзя ни в коем случае. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением сегодня надо относиться не только к людям, но и к окружающему миру. И поэтому в этот период нельзя, например, рубить деревья или срывать цветы. Постарайтесь весь день быть в приподнятом настроении. Также сегодня можно выйти на новый духовный уровень. Полезно работать со своим телом, с медитативной практикой. Сегодня очень хороши. Концентрируйте свое сознание, вглядывайтесь в свой внутренний мир. Хорошо анализировать свои поступки, оглядываться назад и подводить итоги месяца. Но вносить резкие изменения в свою жизнь при этом не стоит. Сны снятся преимущественно вещи. В них мы видим наше будущее таким, какое оно должно быть. Так, а еще... Общение принесет вам пользу и поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. Стоит прислушаться к советам, если их дают ваши близкие друзья или родственники. По поводу работы. Можно начинать любые дела и проекты. Смело решайте финансовые вопросы. Занимайтесь покупками, продажами и прочими операциями. Вот такие дела. В следующем часе расскажем, что нас ожидает уже, соответственно, в следующие лунные сутки. It's showtime. Pogo! Pogo!

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что в детстве вас бесило больше всего?
0: Понятное дело, есть вещи, которые триггерили. Например, в детстве больше всего бесили походы с мамой по магазинам. Вот это жиза, конечно. Особенно, когда говоришь: «Мама, ну купи!» А она тебе: «Купишь, уехал в Париж, а дай, уехал в Китай». Вот. И как-то всегда тебя убеждали, что тебе это не нужно. Просто вообще не нужно, и все, даже если очень нужно.
1: Ну, еще один момент, когда в магазине тебя оставляют в очереди на кассе.
0: Вот это самое страшное. Очередь подходит, а мамы нет. И ты стоишь, понимаешь, в панике, пытаешься ее найти, и такое ощущение, что в этот момент решается какая-то судьба. Это тоже страшный момент. Пока не доешь, гулять не пойдешь. А потом они удивляются, почему мы все едим и едим. Знаете, потому что мы гулять хотим, понимаем, что если не поесть, то ничего светлого не произойдет. Вообще вот эта вот история с едой, она, конечно, очень странная, потому что в детстве тебя заставляют есть, да, а потом запрещают всю жизнь. Так вы сразу объясните ребенку, дети же не дураки, вы объясните, скажите: слушай, ты сейчас лопай, потому что потом тебе никто ничего уже не даст. Потому что потом или ты будешь следить за фигурой, или ты поймешь, сколько стоят продукты, и офигеешь, ну, по крайней мере, пока будешь студентом и так далее.
1: И откладываться это будет все моментально.
0: Абсолютно. Жвачку не покупали. Вот это вот бесило больше всего нашего Пашу. Что еще?
1: Василиса пишет: отряхиваться от снега. Вот прям бесило.
0: Да.
1: Я помню, что в тот момент, когда тебя веником
0: это еще в коридоре. Сейчас разблокируем воспоминания у всех. Представьте свои варежки на резинке, и они в сосульках таких, а сосульки волосатые.
1: Да,
0: вот, варежки волосатые и сосульки волосатые. И вот фу, такая мерзость, просто кошмар. Вот это все вот так стекает. А еще такая противная история, когда у тебя руки замерзли, и ты под горячую воду их суешь, и как-то колоть неприятно начинало. Почему мы сейчас так не делаем, кстати? Никто. Видимо, понимаем, что так не надо.
1: Не загуливаемся допоздна.
0: Так, что еще?
1: Алексей пишет: пить кефир в детском саду, ну просто ненавидел. Бесило, что приходится гулять с младшим братом. Это следующее сообщение. А сейчас, когда нам обоим с ним за 30, с удовольствием тусуемся.
0: Друзья, мы тоже готовы вот прямо сейчас с вами потусоваться. Честное слово. У нас телефон есть.
1: 8-495-956-101-2. Нужен он для того, чтобы вы дозвонились в игру. Методом тыка. Будем проверять вашу интуицию.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: «Биг Лав Дэнс». 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рубрика.
1: Да, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Ну и вообще каждый может проверить, отвечать на вопросы и сверяться с тем, что у нас получится. Кто здесь?
2: Анатолий из города Краснодар. Анатолий жалуется на дождь в Краснодаре. Анатолий.
3: Да-да, привет-привет, Юля, Дима.
1: Не хочу хвастаться, но у нас сегодня практически без дождя. Да, но на самом деле не факт, что еще его не будет.
2: Тучки сгущаются.
1: Сгущаются. Друзья, мы прямо сейчас будем проверять интуицию, и нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вопросы? Поехали. Правда, что Панамы придумали в Панаме?
3: Нет.
1: Правда, что эуфониум — это духовой музыкальный инструмент?
3: Да.
1: Правда, что утконосы плавают с закрытыми глазами?
3: Да.
1: Правда, что первая цветная фотография была сделана раньше, чем изобрели телефон?
3: Нет.
1: Правда, что выражение «с корабля на бал» — это цитата из произведения «Горе от ума»?
3: Да.
1: Ну, отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Дмитрий, напомните, за что мы отдаем подарки.
2: Минимум 3 правильных ответа нужно дать, чтобы получить наш фирменный плед.
1: Поехали. Выясним, дадим или не дадим.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Дадим. Аплодисменты.
2: Анатолий, поздравляем.
1: Итак, правильные ответы, конечно, озвучим. Правда, что Панамы придумали в Панаме? Нет. Правда, что эуфониум — это духовой музыкальный инструмент? Да. Правда, что утконосы плавают с закрытыми глазами? Да. Правда, что первая цветная фотография была сделана раньше, чем изобрели телефон? Да, аж на 15 лет раньше. Правда, что выражение «с корабля на бал» — это цитата из произведения «Горе от ума»? Нет, это Пушкин Евгений Онегин. Все отлично, все сложилось.
2: Аплодируем. У вас теперь наш есть влаговпитывающий фирменный плед радио ДФМ. Можете прямо под дождем выбегать.
3: Отлично.
1: Ну и, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Привет передаю жене, детям, они меня слушают. Олечка, я вот тебя люблю. Жду домой, еду.

0: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и

0: Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Друзья, продолжаем обсуждать нашу прекрасную тему, такую ностальгическую, я бы даже сказала. Хотя, знаете, есть вещи, о которых, наверное, лучше бы и позабыть, которые не хотелось бы вспоминать. Например, к доске пойдет, и ручкой вот так вот водит туда-сюда по журналу, туда-сюда. И ты думаешь, господи, боже мой, только бы пронесло. И вот, кстати, здесь всегда было хорошо тем, кто в серединке все-таки. Потому что иногда ученица просто тупо вот начало, конец, а серединку как будто бы подзабывала.
2: Ну, как ты с облегчением все это вспоминаешь, потому что понимаешь, не повторится такое больше никогда.
1: Да, и это такое счастье, если честно, правда.
2: А тема у нас такая, что в детстве вас бесило больше всего?
1: Бесило, что заходишь домой водички попить, а тебя больше не отпускают на улицу. Бабульки возле подъезда на лавочке каждый раз мимо них, как мимо скамьи подсудимых, знаешь, Юлия Лукьянова. Знаете, вот мне кажется, что есть люди, которые готовы, чтобы бабушки называли их летитутками, лишь бы они не узнали, что этот человек терапевт. Понимаешь, если ты... Если бабуля узнает, что это врач, да, это все. Мне кажется, могут прямо там начать. Смотри, у меня родинка вот здесь, вот, знаете, вот, сейчас, подождите, я сейчас немножко вот вам подзадеру, вот, посмотрите, у меня родинка, вот она вот нормальная или нет? Ну, то есть это везде. Поэтому, если вы в гости куда-то приходите и так далее, не дай бог вам ляпнуть, что вы стоматолог, например. Ну, то есть люди начнут открывать рот. Я лично это видела несколько раз, как, например, у меня приятница, она зубной врач. И действительно, в компании, когда выяснялось, что она зубной врач, ей просто брали вот так сразу рот открывали, говорят, слушай, а посмотри у меня, пожалуйста, вот здесь вот, это надо выдирать или нормально это?
3: Да, пломбу ставить или можно так?
1: Да, да, а можно этот зуб остановить еще, или это уже все? Вот. Боже мой, и там такое лицо. Ну да, ну человек, естественно, воспитанный, интеллигентный, и, конечно, она все равно отвечает на вопрос. И я вот думаю, а как гинекологи в гости ходят? Или проктологи, например, да, или урологи. Вот как они в гости ходят? Там тоже такие моменты возникают, что подожди, сейчас я тебе покажу. Тут у меня что-то не так.
2: Это они в гостях визитки не оставляют.
1: Так, еще.
2: Александр пишет, гречка и печень. Ну просто бесили в детстве. От Нигины сообщения. Бесило носить то, что купила мама, особенно колючие свитера. Не любил еще жир в докторской колбасе.
1: Фу! Я так искренне... Слушайте, я вам честно скажу. Во-первых, она называется любительская.
2: Да.
1: А во-вторых, я искренне понимала, а где эти любители? То есть, вот что это за любители такие? Потому что я все время, все свое детство пыталась выплюнуть вот это вот все. И как-то ела, пыталась сотворить из этого цельного куска колбасы колбасу в дырочку. То есть, вот это все...
2: Зачем оно там? Все самое вкусное, вот оно.
1: Странно, почему-то в детстве вот ты терпеть не мог, а сейчас, кстати, я вполне могу слопать.
2: Да с удовольствием.
1: Да, никаких проблем почему-то.
2: Наоборот, что с жирком выбираешь.
1: Ну, хорошо
2: шашлычок,
1: тогда,
2: например.
1: Неплохо. Да, да, странно, но факт, а раньше просто пух. А дальше, манная каша по утрам. Вот сейчас будет жиза. Все готовы вспомнить детство? Ребята, наберите воздуху в грудь. Сейчас вы, прямо вы сейчас это почувствуете. Я вас уверяю, готовы? Все, смотрите. Когда облизывали платок и оттирали грязь с лица.
3: Ай, да, да, да,
1: да, да. Все, воспоминание разблокировано. Боже! А туда же еще, когда приходят какие-нибудь мамины подружки, лезут к тебе целоваться. Или какие-нибудь бабушки.
2: Бабушка, да, еще конфеты невкусных надает, чтобы ты... Ух ты,
1: знаешь, из пакетика какого-нибудь там достанет. То, что у нее где-то там давным-давно уже испортилось, она решила вот тебе скормить. Ну, типа, дети, они все съедят. Дальше. Шапка пушистая бесила, волосы в рот называлась. Я, кстати, не знаю, может быть, я одна такая, но и поднимите руки. А кто все время эту завязку от шапки жевал? Это я. Ты жевал, нет?
2: Да, от капюшона когда вот.
1: Да, да, или шнурок, ты тоже жевал, да? Что-то так нравилось жевать, почему сейчас не нравится жевать? Почему мы так сильно изменились? Почему мы больше не жуем шапки? Почему мы больше не получаем от этого такой кайф и удовольствие? Вот оно, счастье в мелочах. Идешь домой, жуешь шнурок от шапки. Все у тебя кайфово.
2: Да, сменку мотаешь вот вокруг себя.
1: Да, да, да, вот так идешь, разглядываешь свое отражение в лужах. Прелесть. Так, еще бесило, когда отец всегда зарплаты давал немного денег, чтобы я копить научился. А когда я какую-нибудь вкусняшку хотел, мама всегда говорила, у тебя есть свои деньги, вот и покупай. Копить в итоге так и не научился. Ну да, так я же говорю, самый главный, первый мошенник в моей жизни, это мама. Это первый мошенник. Знаете что, как? Вообще, первая обманная операция. Мне подарили деньги, а мама говорит, давай лучше пусть у меня полежат, сохрани будет. Да, я больше этих денег надо, никогда не видела.
2: Да,
1: а когда надо, ты возьмешь. Тебе отдавали эти деньги?
2: Нет, конечно.
1: Мне тоже нет.
2: Как-то все время стыдно было. Не мог подойти и попросить: мам, где мои деньги?
1: А мне не было стыдно. Я подходила, она говорила: а помнишь, что ты ела? Как на эти деньги куплен? Нормально. Я говорю: а почему со мной покупку этого торта никто не согласовал? То есть, очень странная история. То есть, ребята, если нас сейчас слушают дети, я даже не собираюсь вообще делать жизнь легче их родителям. Не надо отдавать родителям деньги. Если вам подарили, прячьте сразу. Прям прячьте. А лучше говорить, что вы уже куда-то истратили. Я не знаю, как будто бы они уже исчезли, испарились. А лучше, самый кайф, это когда тебе дает взрослый денежку и говорит: только маме не говори. Вот это хорошая история. И ничего не надо. И все-таки и денежка копится сразу. Когда или бабушка дает, например, ну, кто-то из родственников. И ты так аккуратненько себе раз-раз-раз, а потом мамочке же подарок дарили. В основном-то дарили. Скопили-то для того, чтобы маме подарить подарок. Вот. А она эту схему ломала прям на корню. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. И, конечно же, все самое интересное здесь.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пятничкой, дорогие. Вот сейчас вечер пятницы, самое кайфовое время. Ну, конечно, не для тех, кто работает в субботу. Вот. А если вы сегодня уже финалите эту рабочую неделю, мы вас поздравляем, конечно. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагова.
0: И напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что в детстве вас бесило больше всего? Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте, наши каналы в мессенджерах и номер для прямых сообщений в Максе 965-115-5-115.
0: Так, пожалуйста, значит, что вас бесило в детстве? Бесило, что нужно было смотреть за младшим братом во дворе. В этом году ему будет 46. Ну, это не означает, что не надо за ним присматривать все еще. Так, бесило, когда в первом классе впервые влюбился в девочку, хотел поговорить с родителями в отношениях, а они мне всегда отвечали: вырастешь, узнаешь, или рано тебе еще об этом думать. Меня поражает, когда они говорят: ой, у тебя таких Наташек еще. 1000 человек будет. И вот он доживает до 40, а Наташки второй так и не случилось.
1: Да, помнит первую, да.
0: Бесило, что разрешали заводить всех: хомяков, рыбок, попугаев, а хотел собаку, вырос, оторвался. Это как в том анекдоте, да? Вырастешь, хоть козла домой приводи. Ну вот, понаприводили в итоге, как в воду глядели. Значит, когда домой загоняли раньше времени, конечно же, бесило, когда прятали блок питания от приставки. Дальше у нас в детстве не разрешали завести кошку, типа будешь жить отдельно, заведешь. Жить отдельно я начала, когда замуж вышла, а у мужа аллергия на котиков. Печаль, беда, а я их так люблю, а теперь еще и ребенок. Аллергия. В общем, видимо, это не судьба. Заставляли учиться играть на пианино. Пианино.
1: Вот и правильно делали. Вот правильно.
0: Конечно,
1: делали.
0: Все-таки это круто, когда человек может играть на музыкальных инструментах каких-то. Это вот прям действительно, ну, фартово выглядит. Так говорят теперь еще фартово?
1: Все, главное, что понимают это.
0: Так, еще что у нас есть?
1: Играй гармонь вместо утиных историй.
0: Боже, какой кошмар. Это прям боль нашего поколения, реально. Просто ты включаешь, думаешь, сейчас мультики будешь смотреть, а там играй гармонь. И вот это вот. Еще я очень, конечно, не любила сельский час какой-то был, помню, совсем мелкая я была. Потом почему-то, ну, конечно, я не любила, например, «Очевидное невероятное». Вот сейчас, да, я бы с удовольствием посмотрела «Очевидное невероятное» или «Клуб кинопутешественников». А в детстве это казалось какой-то вообще такой нуднятиной. Сидят, да, два мужика вот с такими, знаете, унылыми лицами и чего-то там обсуждают на совершенно непонятном языке. Абсолютно непонятно. А сейчас бы вот я, конечно, прям словила кайф.
1: Сейчас это называется подкасты.
0: Да, сейчас это сама уже выискиваешь. Ой, где там у нас про квантовую физику? Надо срочно все узнать. Чего там, какие у нас достижения в этом вопросе. Что еще есть?
1: Так, тест на совместимость, Юль. Кисель с комочками. Я бесила вообще, или нет?
0: Я кисель ела только в сухом виде, и только если я его в магазине украла.
1: Ой.
0: А вот. Я говорю,
1: я
0: как есть.
1: Я обоссал кисель.
0: Нет, у нас просто было очень круто кисель в прикуску. Ты его вот так вот, ну, вот как бы грызешь, и вроде как вкусненько. А вот сам кисель, мне казалось, это фруктовые сопли. Я не знаю, как вообще, почему люди это придумали, почему и кому это нравится, особенно когда он теплый. То есть это теплые фруктовые,
1: да,
0: сопли.
1: Да, я помню, в детском саду сразу половина группы отсеивалась, просто.
0: Абсолютно, я вот из тех, кто вообще никогда не пил кисель, для меня это был шок. Вообще, как это можно пить? Ну, честно. А есть те, которые прям... Не надо, ну давай, я.
1: Да вот сейчас на меня смотришь, на него и смотришь.
0: Да, ты серьезно, персонаж,
1: да, я прям обожал кисель, до сих пор люблю.
0: Мне все-таки кажется, что это где-то рядом с извращением. Но, может быть, все-таки это мы извращенцы, что те, кто его категорически отрицал. Так, а может, еще и пенку на молоке?
1: Нет, нет, нет, вот это нет, это, пожалуйста, вообще.
0: Значит, все-таки ты в норме. Просто это, не знаю, куда-то не туда свернула твоя судьба. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь к нашему движению, все лучшее здесь. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация аттракции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы вам расскажем про 29-й лунный день. Он у нас стартует в 3.22.
2: Ночи.
1: 29-й лунный день. Ну, это новолуние уже у нас практически. Значит, Луна, собственно, с нами в новолуние всегда необычная, потому что она магическая. Фактически можно в этот период... Карта желания, аффирмации, какие-то примагничивания всего, что вы хотите. Вот это очень важно в этот период. То есть очень важно планирование. Планирование в мыслях, например, даже. Просто проработка того, что вы хотите. И проблема вся в том, что даже не в тех схемах, как что сделать, чтобы желание исполнилось. Проблема в том, что половина вообще не знает, что они хотят. Вот этот момент, наверное, сейчас самое главное определить, что вы хотите. И тогда уже легче будет работать с какими-то инструментами, которые помогают делать все, чтобы ваше желание исполнилось. В общем, сегодня следует избегать всего темного. При наступлении темноты осветите каждую комнату своей квартиры. Для освещения используйте как электрический свет, так и пламя свечей. Ну, для всех рукопопов я все-таки напомню, что пожарную безопасность никто не отменял, и не надо вот засыпать, и что свечка горит там где-то.
2: Фонарик вон в телефоне есть.
1: Ну, просто поосторожнее с огнем, обязательно следите за ним. Не оставляйте просто так вот гореть, где-то огонь. Также еще очищайтесь мысленно и духовно, не держите в уме зла, не затаивайте обиды. Переживания в этот период как-то вот особенно остро чувствуются, но нельзя на них зацикливаться ни в коем случае. Также по поводу любви, постарайтесь сократить количество коммуникаций. Этот день гораздо практичнее побыть одному, поразмышлять, подвести итоги месяца. Опять же, подумать над тем, что вы хотите, что вы планируете и так далее. И по поводу работы, плохой день для любых сфер деятельности, все валится из рук, и идут дела на смарку. Это очень хорошо, что вот этот день приходится фактически на выходной, на субботу, да, то есть работать мы, я думаю, не особенно планируем, ну, а если вы планируете, ну, старайтесь так это работать, ну, рутинные дела какие-то делать, но что-то новое в этот период лучше не начинать, только думать об этом. Вот думать можно, а делать пока рано. Такие истории.

0: Ago. Ago. On DFM. DFM.
1: Продолжаем разговор. Ну и, конечно же, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что в детстве вас бесило больше всего?
1: Ну, конечно, очень много таких вот бесячек, которые ты уже вроде как и позабыл, да? А потом бац, угу. И воспоминание разблокировано.
2: Кипяченое молоко, например.
1: Фу.
2: Ой.
1: Фу. А помните этот вермишелевый суп? Тоже люди делились на две категории. Те, которые прям с удовольствием лопали этот вермишелевый молочный суп. Я вот этот молочный именно.
2: Да, да, я помню.
1: Да. И те, кто вообще не понимал, зачем я тогда на завтрак пришел. В принципе, зачем?
2: Кто-нибудь вообще его ел, когда ему было уже старше 10 лет.
1: А вообще его сейчас продолжают делать? Вот мне просто интересно. То есть, мне просто. Нет, наверное, в садиках продолжают, но почему-то дальше, как будто бы его не существует. То есть как будто его не было, как будто это что-то мы придумали когда-то. Такое только детское воспоминание. Но, опять же, ты где-нибудь в ресторане видел молочный вермишелевый суп?
2: Нет, какое-то специальное предложение, да, вот такое. Осеннее меню.
1: А я вообще считаю, что на самом деле рестораны в этом плане пропускают какие-то важные вещи. Потому что, представьте, на завтрак, да, пусть будет написано, там, значит, завтрак детский для тех, кому 35+. Вот, значит, там вермишелевый молочный суп, булочка. Да? Mm-hmm. И что-то должно быть еще такое прям совсем... и какао. Прям какао, знаете,
2: в такая...
1: В граненом стакане, да, которая это с поварешкой наливалась. Вот какао, да, вот и прям все будет хорошо. Сразу ты раз, и тебе снова пять.
2: Да, или вечером с работы идешь, а у тебя раз, спецпредложение. Пятое питание. Стакан кефира и печенька.
1: Хлеб. Еще хорошо, если тебе корочка достанется, булки. А так, в принципе, так, конечно. Так, бесило то, что заставляли рано ложиться спать, а потом рано поднимали в сад или школу. Я вообще не понимаю, почему этот садизм процветает? Ну почему? Ну ведь, вот давайте не будем врать друг другу. Мы все терпеть не можем просыпаться рано утром. Ну вообще, практически. Я мало знаю людей, которые вот действительно
2: с удовольствием
1: там в 6 утра бегут. Они побежали. Не, ну есть, конечно, такие люди, но в основном там большинство любят поспать. И вот почему нельзя все сделать хотя бы с 10, с 11, я имею в виду садики, школы, работу сделать с 12, например. Ну и, соответственно, попозже все уже забирать.
2: Нам все, твердят, что 8-часовой рабочий день. Ой, сон должен быть. 9 часов ты должен спать норм.
1: Да.
2: А где их взять-то 9 часов? Когда тебе уже все. В 6 надо встать, чтобы к 8 собрать ребенка в школу.
1: Да, а дети? Это же просто кошмар. Это же ты идешь, вот так вот спать хочешь, заваливаешься на своего родителя в лифте, потому что тебе вот эти вот 5 этажей, это, в принципе, поспать уже круто. Ну, то есть, мне кажется, это жестоко. А вот этот момент, когда ты сидишь в темноте, натягиваешь эти колготки. Помните, вот эти колготки ты натягиваешь? Мой боже мой, кошмар. Ой, ужас. В общем, я считаю, что надо что-то делать с этим. Что-то как-то слишком рано. Все.
2: Да, давайте 4-дневную рабочую неделю.
1: Да.
2: И чтобы вот к 10, к 11 на работу.
1: Да, вот хорошо. Я считаю, хорошо. Да, нас поддержат. Нас бы поддержали. Так, в детстве бесило, что должен куда-то... что должен идти во двор с кучей половиков и ковров, вешать их на турники и выбивать от пыли.
2: Ну, хорошее, прям такое мероприятие было.
1: Мне кажется, это было,
2: да.
1: Весело. Мне тоже нравилось. Как-то это вроде как и прикольно. Старшие сестры на даче ходили воровать яблоки по соседям, а меня спать заставляли. А еще на мой день рождения взрослые приглашали своих друзей, которые ели мои вкусняшки. Как-то вот тоже странно, да? Вот это вот отдельный стол. Как будто тебя унижают с самого детства. Ну, честно. Мне всегда нравилось сидеть со взрослыми. То есть сидишь со взрослым, чувствуешь себя тоже взрослым, слушаешь взрослые разговоры, как-то салатики лопаешь, как-то смотришь на все. Тебе еще там лимонадика наливают, ты даже чокнуться со всеми можешь. Ну, какая-то вот в этом есть культура. А когда тебе говорят, какой-то там стол отдельный, знаешь, чувствуешь себя непонятно кем вообще. А еще если это твоя днюха. Ну, такое. То есть у них 15 друзей сидят за столом, да?
2: Обесели,
1: а у меня Ленка и Миша, которые на 3 года младше. Класс. Интересно мне прям с ними сидеть. В общем, друзья, обязательно пишите, что вас бесило в детстве. Мы с удовольствием зачитаем в ближайшее время. Кстати, совсем скоро уже будем бомбить финалочку, но вообще поиграем.
2: Да, у нас впереди игра. Называется «Есть контакт». Нужны 2 участника. Телефон 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
0: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Жми на газ до упора!
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: есть контакт. Итак, друзья, прямо сейчас играем. Есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Если не сложится, ну, просто будем аплодировать. Кто здесь?
1: Вот дозвонились умницы, красавицы. Это Ира из Санкт-Петербурга. Ира, приветствуем тебя.
2: Привет, привет.
1: Да, Ирочка будет объяснять слова для Маши из Воронежа. Маша, надеюсь, что ты с нами.
2: Да, я здесь.
1: Супер.
0: Ну и, конечно...
2: Маша, мы должны справиться.
0: Уверена, у вас, девчонки, все получится. Давайте целая минута времени на все про все. Let's go!
2: Маш, что мы любим, чем мы любим качать ручки? Такие маленькие. Есть на 3, есть на 5 килограмм.
3: Гантели, гиря.
1: Есть, гантели.
2: Да, есть, хорошо. А дальше такое, это бывает с картошечкой, с клубничкой. Вот есть пельмени с мясом, а это...
3: Вареники.
1: Есть.
2: Да, супер. А в телефоне что мы можем прочитать? Такую важную
3: сообщение.
2: У молодого человека. Нет, нет, нет, прям целое, как называется?
3: Еще раз.
2: Ага, я увидела у тебя с ней.
3: Переписка, измена.
1: Переписка, да. Три из трех.
0: Ну, красотки же, нет слов. Молодцы. Ну, как девочки друг друга сразу поймут,
1: женская,
0: да?
1: Женская солидарность,
0: переписки,
1: да.
0: Все, это мы все в курсе, знаешь. Все, мы все палим. Знаете, как я говорю, женщина, она как боженька, она все видит.
3: Давайте. Один глаз там, другой здесь.
0: Один глаз там, другой здесь, это точно. Знаешь, женщина может сидеть, смотреть телевизор, да, а одновременно палить, что он там, с кем он переписывается. Это
1: знаю,
0: совершенно легко.
1: Знаю, да,
2: и сама переписывается.
0: Одновременно. Так, ну что, девчонки, конечно, мы вам отдаем наши подарочки.
1: Это наш фирменный плед, поздравляем.
0: И по 10 секунд на все приветы.
1: Ира, начинаем с тебя.
2: Спасибо вам большое, DFM, что дарите хорошее настроение утром, днем и вечером. Всему Санкт-Петербургу и всей России привет.
1: Маша?
3: Да, передаю привет всему Воронежу, особенно Петляеву Антону и Виктору Валееву. Мальчики, еще потягаемся. И вам, конечно же, мое любимое радио DFM.
0: Есть контакт. Есть контакт.
4: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
20: Просто так.
19: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы продолжим, точнее, уже будем завершаться, закругляться уже обсуждением нашей темы, но как она звучит?
2: Что в детстве вас бесило больше всего?
1: Конечно, есть вещи, которые до сих пор, как говорится, не оставляют, не дают покоя. Я была самой несчастной, когда на лето подружки ехали в детский лагерь, а я к бабушке на дачу. Шапка с варежками на резинке не нравилась тоже.
2: Вообще кайф. Не потеряется никогда,
1: конечно,
2: просто гениальное изобретение, я считаю.
1: Более того, друзьям открою секрет, я взяла варежки в этом году и привязала их на резинку. Да, я купила черную резинку и под свою прекрасную шубу подобрала варежки. И чтобы больше никогда их нигде не оставлять, я решила, что я, к сожалению, вот такой человек. Мне все надо, как в детстве, на резинке. Была бы возможность, я бы ключи, честно говоря, на резинке носила. Вот, потому что, ну, просто тяжело будет, потому что связка большая. А так, в принципе, довольно удобно было.
2: Раньше, ты помнишь, они на шее все время болтались, на ленточке.
1: Самое главное, что какая-то же гадина сказала: нельзя, ты что, нельзя ходить так, ключ показывать, ты должна его прятать. Почему? Ну, потому что кто-нибудь увидит, они сфотографируют, сделают слепок и вас ограбят. Помнишь, да, эту историю?
2: Была, да.
1: А еще была ужасная история, что есть у кого-то красная пленка в фотоаппарате, он тебя сфотографирует, и ты будешь там голая.
2: Позорище.
1: Просто кошмар. Чего только не придумывали. Дальше. Что еще есть?
2: Александра написала: больше всего бесило, что я, как старшая, всегда огребала больше.
1: Ты же старшая.
2: Да.
1: Вот это вот проблема старших детей, которым постоянно говорят: ну, ты же должна быть умнее. В смысле? Кому я что должна в 7 лет? Должна быть умнее, ты же старшая. Ну, такое. Uh-huh. В детстве бесило огород. Картошка, фигошка и так далее. В детстве сильно бесило, когда труд кусочки пенопласта друг от друга, этот скрип, пух, а сейчас как будто бы не бесит. Сейчас как будто бы нормально. Давайте, все, заносите. Бесило, когда раз в году в школу приезжали стоматологи, сроков вызывали на осмотр, когда впереди, ой, боже, ушедшие возвращались, становилось еще страшнее. Я помню этот момент, как это было. А еще прививки, помните? Yeah. Фу. Реакция манту, вот это все.
2: Единственный момент радовало, что это было иногда вместо уроков.
1: Нет, меня вообще там ничего не радовало. Не знаю, Дмитрий, я лучше отучилась бы, чем вот это вот. Также бесили ребята старше, идешь себе, размышляешь, и тебе кричат: что здороваться-то не надо, что ли? Бесили бабули у подъезда.

0: которые сидели и докладывали родителям о моих приключениях во дворе. Отцовский ремень, который он повесил рядом с моей школьной фоткой, где я улыбался, что перешел в 5 класс.
1: Так он не бесил, он пугал.
0: Бесило выносить... Вот сейчас будет... Сейчас тоже жиза. Все готовы? Жиза полетит. Бесило выносить мусорное ведро, когда ты еще вот эту должен... Вот эту вот мокрую бумажку, газетку... тоже вытащить рукой и выкинуть. Фу!
1: Пакетов-то не было.
0: Да, и вот эта вот бумажка там была. Фу! Как вспомню, так вздрогну.
1: Я даже помню цвет этого ведра.
0: Не надо! Не надо об этом. Кто-то, может быть, сейчас уже есть готовится. Бесило в детстве, когда мама везде и всегда опаздывала, а я теперь никогда не опаздываю. Знаете, меня больше всего раздражало в детстве, когда мама делала меня сообщником. Ну, то есть меня это прям бесило. Я очень честный человек. Правда, мама говорила, что мой язык враг мой, но тем не менее. Я просто не люблю врать. Нет, сейчас я люблю врать. А раньше я не любила. Видите, какая я хорошая была. И когда мама просто, она что-то стоит, врет, ну прям врет откровенно. А я говорю, ты чего? Такого не было. А она стоит и глазом тебе мигает, и еще и грозно так на тебя смотрит. Такая, да, точно, помню, точно, забыла. И вот ты стоишь, изображаешь из себя. Вот понимаете, а как тут актрисой не стать? Ты же просто актерское мастерство, уровень бог. Развивали качество все вместе, всей семьей.
1: И потом еще тебе говорили, но мне...
0: Кто тебя за язык тянул?
1: Или мне никогда не ври.
0: Нет. Мне мама просто говорила после этого. Она шла и еще меня отчитывала за мою реакцию. Типа серии, да кто тебя за язык тянул? Еще нельзя трудно не промолчать? Вообще, Юлька, знай, молчание золото. Нет, милая мамочка, молчание мне денег не принесло. А вот разговоры в эфире приносят уже столько лет зарплатку. Друзья, мы совсем скоро тоже принесем вам подарок.
1: Наш фирменный плед, буквально 1,5 минуты, и вернемся к нашей теме. Выберем самого-самого лучшего. Что в детстве вас бесило больше всего? We'll be right back.

0: On DFM. Итак, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, с удовольствием с вами разбомбим финалочку. Выясним, кто у нас сегодня забирает подарок.
1: Что в детстве у вас бесило больше всего? Последние пару часов обсуждали эту тему.
0: Понятно, манная каша, комочки, это самое популярное, что у нас есть. Вообще, когда заставляли тебя есть что-то, что тебе не нравилось, это, конечно, фи. Также бесило, что летом день рождения. Вот я всю жизнь мечтаю, чтобы у меня день рождения был летом, чтобы можно было шашлыки, друзья на природе. А в детстве это действительно страдание, потому что все дети очень любили... Знаете, раньше такая традиция была, сейчас не знаю, есть она или нет, да, ну, вот не в курсе просто. Это конфеты приносили. Вот, ну, да, в садик или в школу, и ты поздравляешь, и весь класс тебя поздравляет, это так круто, а летом как будто бы тебя этого лишают. Mm-hmm. И еще и во дворе никого нет, понятно, что все разъехались, а ты даже на днюху не знаешь, кого позвать. Ну, там три подружки остались, да какие три? Еще хорошо, если три, а то одна. Вот и все, вот и все. Поэтому, конечно, это грустно, а вот зато потом, да, весело.
1: Да, вот Виталий пишет, когда начинается интересный фильм, а тебя спать укладывали, а сами смотрели, говорили, отвернись к стенке. Так бесило. Mm-hmm. Так, мыть обувь каждый вечер, это Елена пишет. Нелли, не разрешали подстригать челку, подстригала сама и косо. Еще покупали одежду на размер больше. С детства знала, что такое оверсайз. В детстве бесило в садике на завтрак пенкая в кофе. Но это многих бесило. И мыть хрусталь в серванте. Боже мой, кого-то заставляли это делать.
0: А, да, чтобы раз в год из него там, дай бог, что-нибудь. Да. Кстати, вот интересно, у меня у одной остался сервиз, из которого ни разу никто не пил, а этот сервиз мой ровесник.
1: У меня есть такой.
0: Тоже такой есть? Да. С золотым? Золото? Золотым, да. Мадонна?
1: Нет,
0: с перламутром
1: нет.
0: Такой, нет?
1: У меня еще будет какой-то графин в виде рыбок и рюмки в виде рыбок такой.
0: Вообще непонятно. У всех был этот графин с рыбками, и что-то никто его из него особо не пил. Я даже не наблюдала. Но вот реально у меня есть тоже... Причем почему из него... Он золотого такого цвета, типа Мадонна, дорогой, и он внутри тоже золотой. И мне мама сказала, Юля, никогда из него не пей. Я тебе его, конечно, оставляю, потому что все-таки это семейная реликвия, но ты из него никогда не пей. Я говорю, почему? Она говорит, непонятно, где я его купила, честно говоря, даже не помню. Может быть, это ядовитое золото. Она говорит, может, там ртуть. Ну, то есть, мало ли что. Ну, мама так она сразу она сказала. Это для красоты, пить из этого не рекомендуется. Ну, потому что там горячее, и вот это золото, неизвестно, как оно повлияет. Ну, короче, напугало так, что я вот, если бы мне сейчас манту сделали, я бы чесать, наверное, не стала бы, точно совершенно. И шапку я до последнего ношу, потому что, не дай бог, заболеть. То есть, вот, у меня есть какие-то страшилки из детства. Вот, Дмитрий, мы с вами определились, да, кому сегодня отдаем?
1: Да, с большим трудом. Но
0: очень трудно
1: мы
0: было
1: пытаемся
0: сегодня
1: сейчас найти автора этого сообщения, которое написало про то, что вот слюнявили платочек и вытирали.
0: Вот, да. Значит, Мариночка написала,
1: да,
0: когда облизывали платок и оттирали грязь с лица, потому что это, ну, действительно то, о чем лично я забыла, но насколько это было противно в детстве. И, по-моему, это бесило абсолютно всех. Давайте поаплодируем.
1: Поздравляю, Марина, вручаем наш фирменный плед.
0: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам самого классного настроения. Не забывайте, я сейчас скажу важную вещь, потому что я вот все два часа эфира, Дмитрий не даст соврать, была на одном сайте. А мы можем говорить про этот сайт?
1: А ну почему нет?
0: Ну,
1: мы не будем его рекламировать.
0: Почему не будем? Но это же наш вот Мосбилет.
1: Да, Мосбилет. Ну, в общем, в столице предстоящие выходные состоится Ночь музеев. Так что, да, если вы хотите куда-то сходить, куда давно мечтали, сейчас есть возможность, причем посетить абсолютно бесплатно.
0: Но я при этом, зарегистрировалась, да, уже
1: нужна
0: в два места.
1: Нужна регистрация.
0: Да, я в два места зарегистрировалась и очень-очень довольна. Так что завтра на халяву я пойду в музей. Ну все. Нет, на самом деле я пойду бесплатно в зоопарк. Я в зоопарк записалась.
1: А там ночью тоже можно?
0: В ночное. О. Нет, так это вот именно специально так сделано, что ночью можно будет посмотреть, как там кто-то ест ночью.
1: Кто там спит, а кто не спит.
0: Да, я всех проверю. Вам потом расскажу. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Как же скучно.
7: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
8: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
9: А я получу профориентацию в сфере IT.
10: Приходи в Академию ТОП.
11: Звоните 310-0405.
12: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
13: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Шторм от финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Го». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
0: А теперь тусовка.
10: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио ДФМ.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.